0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Середина нулевых. Молодежь уезжает из деревень и маленьких городов из-за нехватки комфорта. Третье Всебелорусское народное собрание запускает программу «Возрождение села». Сегодня благоустроенные агрогородки, новые рабочие места, ледовые арены и бассейны в райцентрах – это реальность. Комфорт для жизни там, где твой дом.
1: Сильные регионы, сильная страна. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Радиус FM. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси днем будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы с порывистым ветром. Днем в Минске и Витебске плюс 19-21. В Могилеве и Гродно 20-22 тепла. В Бресте и Гомеле плюс 21-23. Оставайся на Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свимс. Мистер Know It All.

Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси днем будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы с порывистым ветром. Днем в Минске и Витебске плюс 19-21. В Могилеве и Гродно 20-22 тепла. В Бресте и Гомеле плюс 21-23. Оставайся на Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-61. 70.
5: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
6: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Фейтлесс «New Religion». На второй строчке располагались Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ну а золото в прошлый раз досталось Алексу Уоррену «Fever Dream». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

Свежий трек на Радиус FM. Tame Impala, Jenny. Dracula.

0: вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
1: В отдел обслуживания сантехники вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Реклама. Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. С выпуском новостей Влад Кучко. И сейчас расскажу, что изменится для водителей с 1 сентября и где в Минске появятся новые платные парковки. Не для войны, а для уверенности в мире. Именно это стало главным мотивом создания производства стрелкового оружия. Уникальную промышленную площадку посетил накануне Александр Лукашенко. Президенту представили собственное, полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия и первый белорусский образец – автомат ВСК-100Б. Президент подчеркнул тот факт, что это стрелковое оружие уже принято на вооружение. Зона платных парковок продолжает расширяться в Минске. Теперь платить за место придется на улице Старовилинской, а также по проспекту Машерова. Парковка находится около музейно-паркового комплекса «Победа». На обеих локациях уже нанесли синюю разметку и установили информационные стенды. Еще одно важное новшество ждет водителей с 1 сентября. Столичные парковки полностью отказываются от бумажных квитанций. Привычные желтые бланки под дворниками заменят на электронные уведомления. Теперь вся история нарушений будет отображаться в личном кабинете автовладельца на платформе «Парковка.бай». Внести же платеж за неоплаченную стоянку можно будет в пару кликов через систему ЕРИП. ОАЭ приостанавливают все торговые, финансовые и коммерческие операции с Тегераном. Об этом сообщила МИД арабского государства. Ранее Минобороны ОАЭ информировала, что системы противовоздушной обороны зафиксировали пуск двух баллистических ракет из Ирана. Одна из них упала за пределами территориальных вод государства, а вторая в их пределах. Атака была направлена против морского судоходства. Фридрих Мерц стал самым непопулярным канцлером Германии. Таковы результаты исследования, проведенного социологической службой Форса. Анализ показал, что работой Мерца недовольны 85% опрошенных немцев. Удовлетворены только 13%. Это худший результат в истории опросов Форса. Далее коммерческая информация. Филиал ДСУ номер 21 приглашает на работу в связи с реконструкцией автодороги М-10. Мастер СМР, асфальтобетонщика, машинистов, экскаватора, бульдозера, укладчика асфальтобетона, электрогазосварщика, водителя и погрузчика, автомобиля, дорожных рабочих. Телефон 80-23-53-50-997. Это были все новости. Далее на Радиус ФМ прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы с порывистым ветром. Днем в Минске и Витебске плюс 19-21, в Могилеве и Гродно 20-22 выше нуля, в Бресте и Гомеле 21-23 со знаком плюс. О погоде все, оставайся с Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Я покупаю билет на 13 июня в 00:10. Я на том же вокзале 13 июня в 23:50.
2: Слушай, у меня такой вопрос. Ребята, да что вы знаете о любви, если вы никогда по ночам, пока ваша девушка спит, не растягивали ее одежду, чтобы она думала, что похудела? Как мило. Очень миленькая.
3: Алло, доктор, я по вашему совету купил клизму. Куда я теперь? Налейте в нее воды и засуньте себе в зад. Доктор, я, пожалуй, перезвоню, когда у вас будет нормальное настроение.
2: Ого. Нормального настроения у этого доктора не будет.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: В чем вообще обстоял вопрос? В магазин ворвался грабитель, да, с большим кухонным ножом в руках. Он стал угрожать сотрудникам и говорит: гоните деньги, выручку. В ответ мне говорят: слушай, брат, ну денег в кассе нет. Он такой: а, нет? Ну ладно, я тогда пошел. Но он не остановился на этой неудаче. После этого мини-магазинчика он напал на соседнюю закусочную, перепрыгнул через прилавок, забрал наличные сигареты, ну и скрылся. Ну все-таки получилось.
2: Слушай, ну да, я, во-первых, хотел сказать о том, что ну невозможно напугать деньгами людей, у которых денег нет.
1: Да, знаешь, да, у кого... они уже пуганные.
2: Да, низкая зарплата или еще что-то. Этих людей невозможно штрафами напугать или еще чем-то. Нет денег, нет проблем. А с другой надо отдать должное, ну вот, настойчивости и отсутствию комплексов грабителей. Я думаю, что в молодости он очень легко знакомился с девушками, и даже если вдруг ему какая-то одна говорила «нет», высмеивала базовые...

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Я стал за собой замечать, что когда по ходу дня у меня есть какое-то дело, которое мне делать очень не хочется, и пусть это дело пустячковое, знаешь, что-то вроде типа куда-то сходить, или там надо полочку собрать, там прикрутить, например. Пара минут занимать. Я начну к этому морально готовиться с самого утра.
2: Да.
1: Надо мной это как дамоклов меч будет висеть, вот это вот дело, которое нужно сделать, и я потом так долго его буду делать, потому что здесь что-то не так пойдет, вот тут что-то не так пойдет. Когда, знаешь, ты понимаешь, что тебя ждет что-то сложное, ну ты к этому и готовишься, как к сложному. А когда простое, и потом что-то все начинает сыпаться, знаешь, клей не клеит, фен не фенит, утюг не гладит, все, для меня
2: балты
1: хуже.
2: Не балты не закручиваются,
1: хуже нету.
2: База. И что скажешь по поводу слишком долгих дел, которые занимают по факту 5 минут?
3: Есть дела, которые объективно занимают 5 минут, но люди способны растянуть их на целый вечер. Например, ответить на сообщение. Уведомление прочитано в 9 утра, а ответ появляется в 10 вечера. Не потому, что человек занят, он просто морально готовился написать «ок». Есть еще замена лампочки, кажется, сейчас быстро поменяю. В итоге человек уже изучает, кто вообще изобрел этот цоколь. Отдельный уровень – оплатить коммуналку. Сам перевод занимает минуту. Но сначала надо налить чай, открыть приложение, отвлечься на видео, вспомнить пароль и только потом все оплатить. Многие по полчаса выбирают фильм. За это время можно было посмотреть половину другого фильма. Но нет, люди продолжают искать что-нибудь нормальное. Самое смешное – выйти из дома. Уже обувь надета, ключи в руках. И тут обязательно надо еще раз проверить газ, свет, воду, посмотреть в зеркало и зачем-то заглянуть в холодильник. Потому что дело занимает 5 минут. Все остальное время человек просто настраивается его наконец сделать.
1: О, а это ее величество тревожность. Я однажды, когда, машину свою поздно там ночью оставлял во дворе, пришлось кого-то подпереть, оставил свой номер телефона, пришел домой, все, лег, разделся, сходил в душ, лег в постель, чтобы спать, а я оставил номерок или не оставил? Оделся, спустился в машину, посмотрел, оставил, вернулся, разделся, лег спать.
2: Ужас.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Доброе утро, в студии Влад Кучко, на часах 7:30, и чтобы ни одна минута твоего утра не пропала зря, расскажу о пробках. Дороги столицы почти свободны, по данным Яндекс.Карт, пробки всего 2 балла. Небольшое скопление авто на улице Максима Горецкого от улицы Янковского до улицы Притыцкого, тут проезд займет 9 минут. 6 минут потеряешь на Красной улице и улице Якуба Колоса на участке от улицы Веры Хоружей до улицы Калинина. Такова дорожная обстановка, о погоде далее.
1: Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы с порывистым ветром. Днем в Минске и Витебске плюс 19-21, в Могилеве и Гродно 20-22 выше нуля, в Бресте и Гомеле 21-23 со знаком «плюс». Оставайся с «Радиус FM», впереди только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Молодой бобруйчанин захотел выпить, но денег у него не было.
2: Зато понимаю.
1: У знакомых был велосипед.
2: Где
1: вот такой.
2: Связь?
1: Ну, слушайте,
2: бобруйский.
1: Вариантов нет, да. Он его решил похитить. Вечером под покровом ночи перелез через забор на их территорию и выкатил этого железного коня. Денег на выпивку хватило, а вот на опохмел нет.
2: Когда
1: парень вспомнил, что, слушайте, а вот в этом же дворе был еще один велосипед.
2: Да
1: почему
2: ладно?
1: Бы и не вернуться? По проторенной дорожке он угнал и второй. На этот раз его заметил хозяин дома, он выбежал на улицу, но не догнал. Решил позвонить в милицию. А этот вор, он говорит, слушайте, я хотел как бы отвести от себя подозрение и припарковал второй велосипед у знакомой. Ну и там его нашли.
3: Смотрите во всех кинотеатрах страны «Угнать за пол-литра». Помнишь, был
2: угнать? Знаешь, таких людей в маленьких городах обычно потом называют «Вася легенда».
3: Да-да-да.
2: Знаешь, вот это, ну вот такие
3: даже
2: вот.
3: Даже в больших городах их иногда называют «Вася легенда».
2: Гена бизнесмен. Вот эта вся история.
3: Алкоголь, яд и зло. Вот посудите сами. Он когда воровал первый велик, правильно? Он же был еще трезвый. Ну, ему были нужны денежки на выпивку. И все прошло гладко. Никто его не заметил. Никто его не спалил.
2: Остановись.
3: А когда воровал второй раз,
1: он уже был спьян.
3: Либо уже, либо еще пьяный, ну или с жуткого отходника. И вот здесь он уже был замечен. Улики какие-то оставил у знакомой, следы какие-то оставил. Том Круз такого не одобряет.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: И вот вам рекомендация от меня. Если вы устали от комедий, всяких боевиков, триллеров, ужасы, очень нестандартный жанр. «Демон скорости» называется моя рекомендация. О чем же сюжет? Один из пассажиров скоростного поезда одержим и стремится вызвать его крушение.
2: Класс.
1: Утратившей веру монахине предстоит изгнать этого демона.
2: Вот слушай, так только... потрясающая история. Я тогда вдогонку вот к этой истории, которая мне, кстати, тоже очень нравится, расскажу историю, которая нравится мне. Фильмы типа «Экипаж», фильмы типа «Небесный маршал», вот эти фильмы про полет.
3: Это значит... типа, который ты себе придумал.
2: Да. Да, несуществующие фильмы, как и мои несуществующие друзья. Вот, значит, я люблю про самолеты, вот, знаешь, когда все замкнуто на одном месте. Фильм называется «Рейс 298». Вот этот рейс сталкивается с вспышкой какого-то загадочного вируса, а после сильной турбулентности и странных огней за бортом в салон проникает какое-то инопланетное чудовище, оно всех начинает заражать, потом все начинают заражать друг друга, и, в общем, выжившие как-то там спасаются в багажном отсеке и должны выжить.
3: Ребят, давайте я немножко вот света впущу, да? Супергерл. Нет, у меня фильм. Это боевик, приключения, фантастика. Кара Зор-эл путешествует по галактике со своим псом Крипто. На нее нападает пират и разбойник, который гоняет ее корабль и ранит Крипто. Объединив силы с новой подругой и союзницей Рути, семью которой, к сожалению, ранее убил пират, Кара отправляется мстить. На самом деле, обложка вау, что-то прикольное такое, американское, знаешь, вот прям приключенческое. Смотрите, кайфуйте.
1: Теперь ты знаешь, что посмотреть на выходных.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ. Реклама.
4: Мега Хэнд! 22 августа открытие магазина Мега Хэнд в Светлогорске. Мега Хэнд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
0: Реклама.

Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.

0: Astral Life. Пробудитель на радио Севера. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. С выпуском новостей Влад Кучко. И сейчас расскажу, в какой стране могут закрыть метро из-за долгов и где в Беларуси можно сделать пересадку волос. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин находится с рабочей поездкой в Витебской области. Глава правительства посетил Аршанский мясоконсервный комбинат. Предприятие активно наращивает производственные мощности, планирует создать новые рабочие места и делает ставку на экспорт. Так, среди возможных новинок – выпуск кормов для домашних животных в паучоупаковке. В Китае создали уникальную систему охоты на беспилотники. Новейший комплекс вычисляет дроны по характерному звуку двигателей. Искусственный интеллект мгновенно отсекает шум ветра или птиц. Разработчики заявляют, что такая комбинированная защита гарантирует практически 100% закрытие воздушного периметра. Столичное метро в Румынии может остановить работу из-за долгов за электричество. Компания «Метрорекс» не оплачивала электроэнергию в течение 3 месяцев и теперь должна поставщику около 3 миллиона евро. Ситуацию пришлось взять под контроль временно исполняющему обязанности министра транспорта страны Раду Мируце. Он заявил, что ведет переговоры с поставщиком о погашении задолженности в несколько этапов. В Брестской областной клинической больнице начали проводить пересадку волос. По словам медиков, процедура проводится без разрезов и наложения швов, а ее стоимость зависит от количества пересаживаемых фолликулов. Цена варьируется от 2 до 10 тысяч белорусских рублей. Пересадку в Бресте проводит хирург Василий Юрковский, который, как сообщает больница, проходил обучение в Турции. Белорусский школьник вернулся с Северного полюса домой. Завершилась международная экспедиция, которая объединила исследователей более чем из 20 стран. Участники проекта познакомились с удивительной природой Арктики. Из полярной экспедиции Тихон Корниенко вернулся с багажом впечатлений и сувениров. Напомню, что такую возможность он выиграл в международном конкурсе. Далее коммерческая информация. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Зика Бай по телефону 8029-324-66-66. Ищите, где стильно провести выходные. 23 августа Open Air Fashion Week. Грандиозный подиум под открытым небом, топовые диджеи, фудкорты и свежие коллекции. Эксклюзивный гость событий – известный представитель мира моды Николай Овечкин. Выбирайте стрит-шик и бронируйте билеты. Станьте частью модного диалога на Open Air Fashion Week. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы с порывистым ветром. Днем в Минске и Витебске плюс 19-21, в Могилеве и Гродно 20-22 выше нуля, в Бресте и Гомеле 21-23 со знаком плюс. О погоде все, оставайся с Радиус FM, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM, волна топовой музыки. The

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Обеспеченный мужчина, китаец, вернулся с деловой поездки и выяснил, что его припаркованный возле дома Феррари красный пестрит многочисленными вмятинами и царапинами.
2: Очень хорошо.
3: Бывшая?
2: Нынешняя? Кто?
1: Нет, он пошел в полицию, чтобы тоже выяснить, бывшая, нынешняя, там, будущее. Удалось выяснить, что машину облюбовали трое детишек, которые использовали ее и как горку, и как батут, и как прочее-прочее. Оценив ущерб, он подсчитал, но $4000 минимум нужно на ремонт. Естественно, пошел к родителям, говорит, так и так, как будет, что будем делать? А родители такие, ой, а что в этом такое? Да. Они дети, они не знали, что на машине нельзя прыгать, бегать и играть.
4: А Феррари, правда, роскошный. То есть это что-то из прям новенького, я вот смотрю.
2: Родители тоже, на самом деле, глупые. Взяли, растерялись. Надо было... А что, какие дети? У нас нет детей.
1: Наши дети. Это не наши, у нас нет детей.
2: Вот мы им уже теплые вещи собрали, они вот отправляются, ну, известно куда, там их ложечки, чашечки, стаканчики, все, они будут вот теперь там жить. Это помните, как анекдот про водителя трамвая, который задел Феррари и скрылся в подворотне. Вот примерно так же надо было делать. А с другой стороны, интересно другое. Из всех машин, припаркованных там, там же не только Феррари было припарковано, детишки выбрали именно Феррари, что с одной стороны выдает в них хороший вкус, с другой отправит родителей на пару работ.
1: А, видимо, ее форма самая аэродинамичная.
2: Да.
1: Соответственно, идеально подходит для игр.
2: Или для ванны. Набрать
4: Знаете,
2: воды.
4: Я вот считаю, что вот в этих вот всяких китайских провинциях нужно родителей отправлять к нам, да, вот, чтобы у наших поучились.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Сейчас давай я скажу, а ты вот на меня этот очередной ушат грязи не будешь выливать, да? И вот этих
2: инсинуаций... Я не обещаю.
1: Инсинуаций эротических тоже не будет. Значит, а рассматривал я себя в зеркало. Понимаешь, начало серьезное. А у меня начали расти...
2: Эй, стал волосы.
1: Да, да. У меня начали расти волосы на трицепсе, вот здесь, на плече. Там, где не должны...
2: А ты спел песню вот этому кусочку? Просто ты одинокий остров.
1: Не, я свой остров сметанником называю. Мне нравится это название.
2: Да,
1: вот, и я подумал, ну почему они растут здесь... И почему я не могу вот здесь их, знаешь, так в себя так, в тело обратно вернуть и высандалить там, где мне надо.
2: Что сделать?
1: Высандалить. Ну, вот здесь, на макушке, понимаешь, чтобы они у меня начали расти там, где очень надо. Вот такую, пусть и шуточную, но сверхспособность я бы хотел иметь.
2: У меня есть вопросы с ростом, если раз уж мы заговорили про сверхспособности. Да, если что, ну, может быть, очень много новых слушателей у нас добавилось, и я 2.07 ростом, это всем известный факт, и иногда тяжело. И вот когда ты смотришь на людей, тебе кажутся просто все маленькими. То есть я не могу почувствовать, вот каково это там, не знаю, жить с ростом 1.65 м.
1: Но, с другой стороны, когда ты подрастешь, ты сможешь не париться о лысине. И никто не увидит.
2: Да, ну, как вариант. Но это единственный плюс, наверное, в этом во всем. Ну, давайте пообщаемся с искусственным интеллектом. ИИ, какую суперспособность хотелось бы иметь в обычной жизни? Как ты считаешь?
3: Люди мечтают о суперспособностях. Но, если честно, в обычной жизни нужны совсем не те, что показывают в фильмах. Например, способность моментально находить потерянные вещи. Не спасать мир, а сразу видеть, где лежат ключи, пульт или второй носок. Есть еще мечта о телепортации. Не чтобы путешествовать по планетам, а чтобы не стоять в пробке по дороге на работу и не идти через весь торговый центр к машине. Отдельный уровень – мыть посуду по щелчку пальцев, особенно после гречки. Потому что если оставить тарелку хотя бы на час, создается ощущение, что крупа подписала с керамикой пожизненный контракт. Многие бы выбрали способность есть все подряд и никогда не толстеть. Вот это был бы настоящий народный супергерой. А еще людям очень пригодилась бы функция отменить отправку в реальной жизни. Сказал что-то не то, нажал кнопку, и все сделали вид, что этого разговора никогда не было. Потому что с возрастом понимаешь, настоящая суперсила — это не летать. Это помнить, зачем зашел в комнату.
1: И еще было бы неплохо такая суперспособность, чтобы твой Т-9 не менял Юлю на то, что он обычно меняет. Не хотелось бы начинать предложение с этого слова.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.б.

0: действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
2: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
3: Светофор.
4: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор.
5: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Альбомы для рисования 3,50 за 2 штуки. Наборы шариковых ручек 4,75 за 2 упаковки. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону

0: через Ерип или у распространителей.
1: Адшуйте смак жнівеньских спасов у Великом князстве Сула. Подробязности на парк Сулабай.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: These beautiful things that I've...
1: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
2: Ну, видишь, для кого-то дикие привычки, для кого-то, в принципе, абсолютно нормальная и спокойная жизнь с любой девушкой. Значит, мужчина по имени Мартин переехал жить к своей девушке Дебби. Ну, и почти сразу пришел в ужас от того, как она живет, как у нее устроен быт, как у нее выглядит квартира.
3: Ну-ка.
2: Смотри, значит, первое, что его очень смутило, это повсюду разбросанные волосы. Паш, насколько это критично по 10-бальной шкале? Просто разбросанные волосы.
3: Я тебе скажу, что у меня волосы такой же длины, как у моей второй половинки. Может быть, даже длиннее чуть-чуть. Нормально.
2: Нормально.
3: Я знаю, что это проблема.
2: Следующее тебя немножечко удивит. Она повсюду оставляет свои остриженные ноготочки. Вот такая вот противная, мерзкая история. Значит, еще она почему-то не выбрасывает линзы.
3: Это тоже ужасно.
2: Да.
3: Я тебе скажу, что это наравне с ногтями.
2: Вот. Знаешь, многие пользуются одноразовой бритвой 14 лет. Да, это нормально.
3: Это нормально.
2: Одноразовая бритва, она живет 14
3: у
2: лет.
3: У меня любовь... с первого вот раза, да, как я побрился где-то в 12.
2: Вот. Любовь 3 года живет, правильно? А бритва 14. Одноразовая. И значит, обо всем об этом он, естественно, ну и ей, видимо, говорил, вышел на туда куда-то Reddit, скорее всего, и где-то там начал выливать вот это: с ней невозможно жить. Я живу с ведьмой. Такое ощущение. Она заготавливает.
3: Ну, похоже.
2: Вот
3: это, да? Похоже.
2: Куриные хвостики, вот эти ноготочки детей, младенцев, и вот это вот все. Она говорит: так, а ты тоже плохой, потому что ты стульчак не опускаешь, ты раковину не моешь после того, как ты бреешься, и там вот эти твои ошметочки микро тоже остаются по краешкам. А вообще, говорит, если ты хочешь себе идеальную девушку, тогда, не знаю, распечатай картонную или сделай себе голограмму, она не будет разбрасывать ногти, а я вообще-то по 12 часов работаю. Вот
3: ну,
2: такая.
3: Ну, не знаю, если она по 12 часов работает где-то в шахте, и у нее нет сил для того, чтобы убрать свои волосы и ногти, тогда в принципе, я допускаю ситуацию того, что у нее происходит, как бы, и в этом случае вторая половинка должна помогать. Ну, да. Он должен убирать. А если она работает в каком-нибудь офисе или какая-то айтишница, извините, пожалуйста, но уделить 20 минут в день тому, чтобы убраться, ну, это
2: не проблема. Я, знаешь, за что топлю? За то, чтобы не бежать на Reddit, а вот ей сказать, знаешь, а туда не выносить вот это с фотографиями, с подтверждениями ее ноготочков по всей квартире. Ей скажи, реши вопрос.
1: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка. Радиус.

0: Топки.
1: Доброе утро, в студии Влад Кучку, на часах 8:34, и не стоит терять время в пробках, подскажу, где сейчас сложно проехать. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 3 балла. Крупнейшая пробка на МКАД от Ташкентской улицы до Магистральной, время проезда около 10 минут. И примерно 5 минут можно потерять на улице Ванеева, на участке от реки Свислыч до проспекта Рокоссовского. С пробками все, а сейчас о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы с порывистым ветром. Днем в Минске и Витебске плюс 19-21, в Могилеве и Гродно 20-22 градуса тепла, в Бресте и Гомеле 21-23 со знаком плюс. О погоде все, а впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: И мы сейчас, знаешь, не про то, что ты такой: я забыл, как есть и дышать. Змея реально может укусить незаметно. Ты почти ничего не почувствуешь в моменте, но потом, знаешь, могут появиться какие-то симптомы. Значит, какие симптомы могут появиться? Белок расщепляется у тебя от укуса гадюки, соответственно, у тебя место укуса распухает, у тебя возникает там большой отек, у тебя потом начнет кружиться голова, у тебя появится тошнота, у тебя появится слабость, а ты такой: я не знаю, из-за чего это. Бывает. Реально, гадюка может укусить незаметно. Что делать-то нужно? К смерти это приводит в редких случаях, но тем не менее приводит. Значит, врачи отмечают, в первые минуты после укуса можно попробовать аккуратно выдавить немного крови из раны. Угу. Выдавить, не высосать. Вот эта вот история, что нужно высосать яд гадюки, это, ну, около бред. Во-первых, у тебя должен быть абсолютно чистый рот, и у тебя не должно быть никаких микроранок во рту. Если у тебя будут микроранки во рту, ты просто в себя всосешь яд гадюки. Да, да, да. И тоже он окажется еще и у тебя в крови, и того уже два потерпевших вот эти с недомоганием. Во-вторых, ну просто какой-то внутри насос должен стоять, знаешь, по откачке. И выглядеть это будет не как спасение, а как просто такой идиот, который сосет чью-то ногу. Ну вот, не надо этого делать. Значит, пытаемся выдавить немножечко, да, вот этой яда из ранки. Пораженную конечность фиксируем и держим приподнятой, чтобы кровь от нее ушла. И меньше распространения, дольше времени проживешь, будет время обратиться в скорую. И обильное питье, и скорая. Вот, это все. Вот такой простой алгоритм здесь. Не надо ничего высасывать из ноги.
2: Знаешь, Вась, вот мы просто новость прочитали, что делать, если тебя укусила гадюка, да, или она тебя достает. Я знаю, что сказал бы мой пап на это. Разводиться.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
3: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
4: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
3: Детролекс родом из Франции.
5: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергея Рос, Россия.
6: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
7: 30 августа «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
8: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.by.
9: Впереди хороший знак.
10: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Магазинчик при мини-пекарне. Дайте пирожок с вишней, пожалуйста. А может, два? А каждый раз пытаетесь мне два продать, но у меня крепкая сила воли. Я когда-нибудь вас сломаю. Шутка нишевая, да. Экспериментальная была.
2: Экспериментальный юмор. Хорошо, продолжим. У меня такая тоже нишевая, без обид, пожалуйста.
3: Сошлись как-то Илья Муромец и Соловей-разбойник, но церковь была против этого брака.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
5: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
6: Кредит «Налично» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
7: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
8: Мегахенд! 22 августа открытие магазина Мегахенд в Светлогорске. Мегахенд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет! С выпуском новостей Влад Кучко, и сейчас я расскажу о системе ВАР в белорусском футболе и вступительной кампании на творческие специальности. В Беларуси ввели новые льготы для владельцев агроусадеб. Они предусмотрены указом, который подписал Александр Лукашенко. Чтобы поддержать это направление, вводится продление льготного кредитования от Белагропромбанка на неограниченный период. Отдельные изменения вводят для поддержки тех агроусадеб, которые находятся вдали от больших населенных пунктов. Теперь они смогут уплачивать специальный сбор вместо налога. С 1 сентября в Беларуси вырастет базовая ставка. Такое решение приняло правительство. Со следующего месяца показатель составит 300 рублей. Это второе повышение показателя за год. От базовой ставки зависит зарплата работников в бюджетной сфере и приравненных к ним организаций. В Министерстве культуры подвели итоги вступительной кампании. По данным ведомства, всего на первый курс творческих вузов было зачислено 800 абитуриентов. Самый высокий конкурс зафиксировали в Белорусскую государственную академию искусств. На специальности графический дизайн и мультидизайн претендовали сразу 11 человек на место. При этом средний конкурс по вузу оказался заметно ниже – 3 человека на место. В Брюсселе подвели первые итоги лета. Еврокомиссия снизила прогнозы по урожаю. Засуха охватила почти 40% территории Евросоюза, а жара вынудила фермеров собирать урожай раньше срока. Итогом стали ощутимые потери, которые подрывают продовольственную безопасность всего региона. По прогнозам экспертов, к середине века подобные климатические сюрпризы будут обходиться ЕС в 40 миллиардов евро ежегодно. Систему ВАР опробуют в белорусском футболе в конце сентября, сообщил глава Белорусской Федерации футбола Евгений Булойчик. Он отметил, что Беларусь получила финансирование из ФИФА. По словам председателя, уже приобретены машины ВАР, они практически переоборудованы, также идет переобучение кадров. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 3.03, 100 российских рублей 3.56, 10 китайских юаней 4.50. Меняем твое музыкальное мнение на новый аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, пройди тест от начала и до конца. Если отвлекся и не доделал, самое время завершить, ведь только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Итоги музыкального теста подводим уже завтра. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы с порывистым ветром. Днем в Минске и Витебске плюс 19-21, в Могилеве и Гродно 20-22 выше нуля, в Бресте и Гомеле 21-23 со знаком плюс. О погоде все, оставайся с Радиус FM, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM – волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Ты знаешь, новости из разряда «никогда такого не было», и вот опять. Значит, естественно, где-то на форуме там девушка поделилась, что у нее вообще в целом никогда не складывались нормальные отношения с мамой жениха.
2: Ой.
1: Это та, которая свекровь. Переводим, угу. Да, в нашу плоскость, чтобы было понятно. Значит, вот эти проблемы, они не надуманы. Что было? Мать возлюбленного не взлюбила будущую невестку. Когда пара обручилась, вот эта женщина, бабушка, обиделась, что обручальное кольцо сначала показали родителям героини, и только потом показали ей. То есть колечко вот это вот показали, не ей в первую очередь. И казалось бы, да и бог с ним, ладно, но женщина на этом не остановилась. Когда наша героиня забеременела, женщина то и дело ходила и нашептывала своему, ну, корзиночке. Тут корзиночка,
2: да.
1: Скорее всего, да. Но она не твоя, помнишь вот это? Ну, вот она так про дочку, которая должна родиться. Вот она не твоя, она не от тебя. Сделай ДНК-тест.
2: Да ладно.
1: Серьезно, да, вот так. Но и на этом бабуленька не остановилась. После родов, когда уже все прошло хорошо, роды, знаешь, девушка там немножечко восстановилась, все, пора выписываться из больницы, она очень рассчитывала, что дома ее ждет украшенная квартира, шарики, вот эти все подарки какие-то. Угу. То есть она вернется с ребеночком, знаешь, в красоту. Она возвращается дом как дом и не больше, да, как Буланова пела. Все то же самое. Она говорит, а как так, а как что? А муж говорит, а оно было украшено. Оно было украшено, кто-то украл. Кто украл? Давай смотреть камеры внутреннего наблюдения. Посмотрели камеры, бабулька проникла в украшенный
2: дом.
1: Ладно. Поснимала все украшения, все подарки, все арки, все шарики, все сняла. Муж говорит, сейчас мы все вернем. Оно же у нее.
2: Но.
1: А оно не у нее. Она это в благотворительные фонды распихала так, чтобы внуку не досталось ничего. Ни одного шаричка, ни одной арочки, ничего.
2: Но, я вот, знаешь, очень часто истории вот вставлю к своей жизни, да. В параллель пытаюсь как-то примерить. И вот как бы поступила моя мама? Зная мою любимую мамочку, она человек, который кричит все время, когда?
1: Да.
2: Когда? Она говорит, вы можете родить, я пойду сама в декрет. Вам не надо ничего, работайте дальше, развивайте, рожайте, ребята. Давайте, она говорит, Хелена, забери его, забери, ну все, надо же уже как-то вот приструнить, к батарее привязывай, забирай, все.
1: Это, кстати, хорошее начало, да, привязать. Да, извини. С этого обычно внуки и начинают.
2: У меня бы такого точно не было.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
1: «Автодрайв».
0: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: В общем, годик назад вышла лимитированная PlayStation с Человеком-пауком. Mm-hmm. Да, вот это вот, она очень красивая, черно-красная, под нее джойстик специальный.
2: Это для тех, кто, у кого психологический возраст 12 лет. Вот это.
1: Я ее купил.
2: Да.
1: Я ее купил, и я ее поставил дома просто для красоты. Я думал, что это, наверное, самая бесполезная покупка, которая у меня была. И буквально вот недавно я начал играть. Да, я начал. Я стал активным пользователем консоли. Я уже знаю, как это называется.
2: Вторая половинка в командировке. Начал играть. Хорошо.
1: Начал, злоупотреблять. Вот, получается, приставкой. Прикольно. Я никогда не мог подумать, что вот это реально бесполезная по факту покупка, она неожиданно оказалась моей любимой. Прям мне очень стало нравиться то, что у меня есть PlayStation, я в ней играю.
2: Представляю, сколько человек тебя забросает камнями, когда услышит, что PS5 это бесполезная. Бесполезная. То, о чем мечтают, вымаливают, выпрашивают. Я видел видосы с внутренних камер наблюдения в магазинах. Люди плачут на кассе, когда карточкой, ну, оплачивают и им выносят коробку, они плачут. Натурально.
1: Ну, простите, у меня вот так как бы.
2: Все в порядке.
1: Да. Давайте и с Иришкой пообщаемся по этому поводу, вот бесполезных покупок, которые, в принципе, стали потом любимыми.
3: Люди иногда покупают абсолютно бесполезные вещи, а потом внезапно оказывается, что именно без них жизнь уже невозможно представить. Например, мини-вентилятор. Покупали со словами: «Да ерунда какая-то». А теперь летом носятся с ним по квартире, как с семейной реликвией. Есть еще плед с рукавами. Сначала смеялись: «Ну что за халат для дивана?» А потом попробовали. И теперь даже чай пьют в нем с чувством собственного достоинства. Отдельный уровень – маленькая настольная лампа с теплым светом. Казалось, просто очередная безделушка. А теперь без нее вечер уже какой-то неуютный. Многие случайно покупают смешную кружку с нелепой надписью. И почему-то именно из нее чай становится вкуснее, чем из дорогого сервиза. Самое смешное – антистресс-игрушки. Взрослые покупают их детям, а потом сами весь день щелкают, мнут и никому не отдают. Потому что самые любимые покупки – это не всегда самые нужные. Иногда счастье стоит совсем недорого и помещается на прикроватной тумбочке или в ладони.
2: Я наконец-то вспомнил. Кружка. Кружка – самая бесполезная покупка. Я очень хотел высокую кружку. Ну, вот, типа, высокую. Ну, зачем такая кружка? Там есть проблемы с ложками, как размешать вот это. Но у меня идеально подошла кружка к чайной ложке, которую я вот так буквально ноготочками держу. Пальцы не попадают в кипяток, и при этом я могу с самого дна всего почерпать. Вот очень...
1: Точно 37?
2: Люблю эту. Васька, 37 годик.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
5: ИИ-помощник
6: «Нормативка Бай».
5: Быстро, четко, надежно.
7: Новый день.
8: Новые нагрузки.
7: Новые силы. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
9: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм Беларусь».
0: Реклама.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: И ты знаешь, мне кажется, во время озвучивания этой новости должна звучать музыка. Вот это главная тема из Mortal Kombat. Обязательно, потому что, ну,
2: Ты рассказывай, а я буду на фоне, давай так.
1: Ну, ладно. А, криминальные элементы могут похвастаться любым оружием, которым они там пользуются. Там чуть ли ножи, какие-то баллоны, электрошокеры, там все что угодно. Но та драка, которая произошла в Шотландии, мне кажется, из-за того, что кто-то тун-тун-тулкал, пока кто-то другой говорил.
2: Прости.
1: Значит, драка, которая произошла в Шотландии, превзошла все ожидания. Ну, вот, давай так, ты не смотрел, пока ты
2: не
1: видел?
2: Нет, не смотрел.
1: Самые твои смелые предположения, что в качестве оружия использовалось во время этой драки?
2: Килт или их гусли?
1: Волынка, ты
2: волынка, хотел сказать. Простите, волынка. Да.
1: Хорошо, но это национально, это патриотично, это, в принципе, ожидаемо. Ага. Давай, еще есть какой-то вариант у тебя? Что вместо оружия? И это не оружие, я тебе подскажу. Это не оружие совсем, это далеко от этого.
2: Это домашнее животное.
1: Неплохо, неплохо, но нет, значит, конфликт между двумя парнями произошел. Кстати, сейчас полиция до сих пор устанавливает, что, ну, что послужило причиной.
2: Произошло.
1: Да, причина этого конфликта, значит, один схватил две чайки и начал чайками дубасить второго.
2: А он хорош!
1: Представляешь себе? Я вспоминаю старый видос, гулял по интернету, где люди голубями друг в друга бросали и выглядело...
2: Да,
1: видел.
2: Это было круто.
1: Как Mortal Kombat, да, вот то же самое. Здесь чайки, и всем, кто, ну, болеет, переживает за животных, и мы таковыми являемся, ни одна чайка не пострадала.
2: Да, они огромные, что с ними будет.
1: Да, они огромные, это во-первых. Во-вторых, я, честно говоря, не стал бы гневать чайк, потому что как будто бы чайка и так может тебя отомстить, даже если ты ни в чем не виноват и ничего плохого не делал. Ну, понимаешь, как отомстить. А чайки огромные, мстят они огромными кучами. А тут теперь...
2: И за дело еще, да?
1: А тут есть реальная цель.
2: Интересно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Всем привет, в Минске 9.33, в студии Влад Кучко, проверим, что на дорогах прямо сейчас. Итак, Яндекс.Карты оценивают уровень пробок в 2 балла, дороги столицы почти свободны. Пробка на проспекте Пушкина от улицы Адоевского до улицы Притыцкого, время проезда 4 минуты, и столько же времени потратите на Долгиновском тракте от Орловской улицы до Новаторской. С пробками все, дальше о погоде.
1: Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы с порывистым ветром. Днем в Минске и Витебске плюс 19-21, в Могилеве и Гродно 20-22 выше нуля, в Бресте и Гомеле плюс 21-23. Оставайся с «Радиус FM», впереди только топовая музыка.
1: Ты слушаешь «Радиус FM». Только топовая музыка.

0: Пробудители на Радио ZFM. Топовые моменты. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Смотри, при истинной аллергии, ну, понятно, что происходит. Там может быть зуд, там, да, покраснение. У многих там может, да, и на анафилаксии дойти, там, и дыхание, и все, распухание. Это все серьезно. А фишка в том, что при псевдоаллергии может быть то же самое. Представляешь? Ровно то же самое, что
2: это
1: при...
2: Психосоматика, это при... вот эта история.
1: Ну,
2: да?
1: Не совсем. То же самое, что и при обычной аллергии. Значит, когда с тобой случается вот эта аллергическая история, твой организм воспринимает какое-то вещество, ну, мед, там, пыльца, молоко, неважно, как угрозу, прям угрозу для организма, и начинает выделять соответствующие там против него там гормоны, антитела, а они уже, в свою очередь, запускают вот эти все опухлости, чесоточку и все остальное. При псевдоаллергии твой организм не воспринимает это как угрозу, не начинает выделять какие-то антитела, но твой организм по какой-то непонятной причине начинает реагировать так же. Я вот это все к чему? Может показаться, да, что тут одно, что тут другое, а зачем ты мне это рассказал? Затем, что я знаю вот вокруг себя там, например, приличное количество знакомых, которые такие, это у меня аллергия. А ты к врачу ходил, чтобы взять вот эту аллергопробу, вот это вот сделать, да, и потом уже в своей жизни поставить крест, например, мед, молоко или еще что-то. Или есть другая причина, по которой нужно просто сходить к врачику, врачик тебе скажет, нет у тебя никакой аллергии, например, а у тебя вот это, ты это все исправишь и можешь жить спокойно. Прикинь, сколько котиков было не взято домой, думая, что, например,
2: просто
1: есть...
2: Так, да, Вась, просто знаешь, так. Мне вот единственное, за что обидно, это когда ты употребляешь алкоголь, очень вредит здоровью, вредит. Ни в коем случае,
1: мы
2: осуждаем.
1: Его, да, за всех, за остальных,
2: да, да, чтобы да, им да. Не досталось. Вот ты пьешь его много,
1: да.
2: А нет. Вот круто было бы, по меркам кого? Коня?
1: Да.
2: Вот было бы очень-очень круто, если бы пил мало, а психосоматикой ты своей вот разгонял, и такой, ой, все, я уже вообще там ноль.
1: Это экономно.
2: Это было бы экономия, конечно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
0: Светофор. Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут. Реклама. Радиус FM.

Сергеевич про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Друзья, за все эти праздники я пил за ваше здоровье так, что некоторые из вас теперь бессмертны.
2: В отличие от того, кто был этим самым тостующим. Так, продолжим, хорошо, опять же, без обид. Женская дружба, но она по-любому лучше, чем мужская дружба. Во всяком случае, по видео гораздо лучше смотрится.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
3: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY. На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.BY по телефону 8017-388-7794.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: Белорусско-узбекский межпарламентский форум пройдет 29 и 30 сентября. Сейчас идет активная фаза подготовки к масштабному событию. В ближайшее время Минск и Ташкент определятся с перечнем участников, деловой программой и видением итоговых документов. Высокий уровень подготовки обеспечивает личное участие руководителей верхних палат парламентов. До 2030 года в Минске построят 4 детских сада и 3 школы. Новые объекты появятся в районах интенсивной жилой застройки, где сейчас учреждения работают в 2 смены. Так, в микрорайоне «Сокол» уже растут этажи новой школы почти на 800 мест. Еще одну построят в микрорайоне «Северный берег». Дональд Трамп поручил представителям американской администрации прекратить переговоры с Ираном. США уведомили своих политических союзников о смене стратегии. Подход как можно скорее сокрушить Иран заменила идея задушить его со временем. Если ранее Дональд Трамп неоднократно выступал с утверждениями, что переговоры идут хорошо и новая сделка вот-вот будет заключена, то теперь американский лидер говорит об отсутствии каких-либо дипломатических усилий на этом направлении. Фильм «Марвел. Призрачный гонщик» с Райаном Гослингом в главной роли получил дату релиза. Лента выйдет в мировой прокат 28 июля 2028 года. Помимо этого проекта, через 2 года должны также выйти «Черная пантера 3» декабрь 28 и пока безымянный фильм о людях X май 28. К слову, Гослинг впервые примерит на экране образ из комиксов о людях с суперспособностями. Арина Соболенко одержала 2-ю победу на старте турнира WTA 1000. Матч 1/16 финала лидер мирового рейтинга обыграла китайскую теннисистку Синьюй Ван, которая находится на 36-й позиции, 6-1-6-3. Встреча продолжалась всего 55 минут. В поединке за выход в четвертьфинал соперницей Соболенко будет чешская теннисистка Сара Бейлек. И в завершении. На Радиус FM последний день музыкального теста. На кону современной аэрогрили. Победителя мы узнаем уже завтра. Успей зайти на radiusfm.by, оцени фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца, чтобы оказаться в списках участников. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это были все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы с порывистым ветром. Днем в Минске и Витебске 19-21 градус тепла, в Могилеве и Гродно плюс 20-22, в Бресте и Гомеле 21-23 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь

0: 10 часов 29 минут. Сейчас бы под этот трек от Регарда где-нибудь проигрываться и, в принципе, прогуливаться по улочкам, а не на работе сидеть. В принципе, Райдед очень хорошо бы подошел. Если тебя этот трек действительно зацепил, у тебя есть что сказать по поводу данного исполнителя, обязательно заходи на наш сайт radiosfm.by, потому что у тебя остался всего один день, чтобы пройти наше музыкальное тестирование. Оно ждет тебя на сайте. И обязательно кликай за любимых исполнителей, ставь им лайки, ставь оценки, либо как раз-таки дизлайки тем трекам, которые тебе не по душе. Отвечай на вопросы и пройди тест обязательно от начала и до конца. И совсем скоро, уже завтра, в этот четверг, мы подведем итоги и выберем счастливчика, который получит наш топовый подарок «Аэрогриль». Ну и пока ты тянешься за мобильным телефоном, чтобы окончательно уже завершить итоги нашего музыкального теста, пройти его, через пару минут послушаем Бенсона Буна «Sorry, I'm here for someone else». Ну а сейчас лови прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы даже с порывистым ветром. Днем в Минске и Витебске 19-21 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 20, плюс 22. Ну а в Бресте и Гомеле обещают от 21 до 23 градусов.
1: Реклама.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
4: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек «Конте» за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама. Радиус FM финалит лето топовой музыкой. 29 августа в 6 вечера приходи на площадку у Дворца спорта. Треки твоих любимых артистов будут звучать громче города. Розыгрыши подарков, топовые исполнители и диджей-сеты. Ждем тебя на Open Air от Radius FM. Подробности на сайте radiusfm.by.

0: Новый день.
1: Новые нагрузки.
0: Новые силы. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
2: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
3: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
4: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
3: Почему ты раньше молчала?
5: Все для школы и творчества в 3 цены.
6: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вот знаешь, среда — это тот самый легендарный момент рабочей недели, который в народе ласково называют «маленькой пятницей». Экватор пройден, гора задач с понедельника уже немного уменьшается, а выходные замаячили где-то на горизонте. И главный повод для улыбки сегодня — осознание того, что самые тяжелые дни уже позади, впереди только приятный финишный спуск. И еще сегодня отмечает Всемирный день фотографии. Отличный повод сделать стильное селфи прямо на рабочем месте с коллегами, улыбнуться и весь день проводить на волне топовой музыки. Особенно на Радиус FM, потому что ближайшие полчаса тебя ждут 10 классных треков без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой трек «I Adore You» от Хьюшела и Топика. Также в твоей динамике ворвается Дэвид Гетта и One Republic «I Don't Wanna Wait». Чувствуешь эту атмосферу? И раньше всех стильный атмосферный трек «New Religion» от Bibi Rexha и Faithless. Делай приемники погромче, заряжайся драйвом и проводи эту среду на нашей волне на Радиус FM. Ну а прямо сейчас узнаем с тобой актуальные новости к этому часу и продолжим наш музыкальный нон-стоп. В Минске тем временем 11 часов, ты на Радиус FM. Все самые свежие, важные, актуальные новости к этой минуте тебе готов рассказать Влад Кучков. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу о новой версии чата GPT и нынешнем рейтинге Трампа.
0: В радиусе новостей.
2: Реальные доходы белорусов продолжат расти, об этом заявил министр экономики Юрий Чеботарь. По его словам, росту доходов способствует в том числе повышение производительности труда и внедрение новых методов организации. Также глава Минэкономики обратил внимание на то, что в следующем году в Беларуси продолжат строить дороги и арендное жилье. Больше мест для активного отдыха. В Беларуси растет количество спортивных площадок. Только в Минской области с начала года появилось более 90 новых объектов. Здесь все желающие, и взрослые, и дети могут тренироваться, играть и просто проводить досуг. При этом местные власти не забывают и обновлять существующие локации. Рейтинги Трампа неуклонно идут вниз. Деятельность президента одобряют всего 33% американцев. С такими же цифрами Байден покидал Белый дом. Еще в начале 2025 года рейтинг Трампа держался у отметки в 50%. Однако после его приказа нанести совместные с Израилем удары по Ирану, поддержка рухнула. Компания OpenAI запустила чат GPT для подростков. Специальный режим рассчитан на пользователей в возрасте от 13 до 17 лет. Новая версия имеет более строгие меры защиты, такие как блокировка нежелательного контента. Также она мотивирует подростков учиться, а не просто дает ответы на домашние задания. Взрослые могут добавить в чат-бот функцию родительского контроля. Сегодня в Беларуси отмечают Преображение Господне, один из главных православных праздников, который в народе называют Яблочным Спасом. В этот день в церквях освящают яблоки нового урожая. В народе верили, погода на Спас предсказывает, какой будет осень, сухой или дождливой. Далее коммерческая информация. 23 августа встречаемся на главном модном событии лета – Open Air Fashion Week. Показы коллекции под открытым небом, интерактивная зона, диджеи, атмосфера абсолютной свободы. Специальный гость – фэшн-эксперт Николай Овечкин, который поделится взглядом на современные тренды. Готовьте образы в стиле стрит-шик и забирайте билеты. Будет ярко. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы с порывистым ветром. Днем в Минске и Витебске 19-21 градус тепла, в Могилеве и Гродно плюс 20-22, в Бресте и Гомеле 21-23 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Три бывает. Сидишь на работе, киваешь начальнику самым серьезным видом, а в голове в этот момент громкий аплодисмент, фейерверки и масштабный танцевальный фестиваль на 100 тысяч человек. Такое бывает только на Радиус FM, когда играет трек «In My Mind» от Динаро, и название переводится «В моих мыслях». Это буквально гимн всем, кто умеет мастерски создавать параллельную реальность. Мы все постоянно проживаем грандиозные сценарии исключительно в собственной голове. Именно там, в своих мыслях, мы идеально отвечаем обидчикам. Спустя 3 дня после спора выигрываем $1 000 000 и мгновенно учимся играть на гитаре. И, кстати, об этом ученые-нейробиологи выяснили потрясающий факт. Наш мозг практически не видит разницы между реальными действиями и его яркими воображениями. Исследования показывают, что когда человек просто представляет, как он играет на пианино или подтягивается на перекладине, в мозге активируются точно те же нейронные сети, что и при реальной тренировке. Так что, если прямо сейчас ты мысленно танцуешь на лазурном побережье, поздравляем, твой мозг уверен, что отпуск уже где-то близко. Воображение — вещь, конечно, прекрасная, но реальный мир тоже умеет приятно удивить. Давай узнаем, какая погода ждет нас за окном сегодня в наших городах, после чего продолжим с Марком Дэна и Джованни Ричи с треком «Let Me Die».
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM — волна топовой музыки. Радиус FM — о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В Минске и Витебске 19-21 градус. В Могилеве и Гродно сегодня обещают от 20 до плюс 22. Ну а в Бресте и Гомеле сегодня теплее всего, плюс 21, плюс 23.
1: Реклама.
2: Найти ответы — не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
2: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
2: В движении на Радиус ФМ.
1: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

0: 20:47. Бывают дни, когда ты чувствуешь себя легкой бабочкой, а бывают среды, когда ты птица Феникс. В том смысле, что с утра сгорел дотла от количества входящих писем, а к обеду восстал из пепла, потому что кто-то принес в офис печенье. На Радиус FM только что отгремел мощный трек Феникс от Marshmallow и Portugal The Man. И Феникс, как известно, легендарная птица, которая обладает даром перерождения и выставать из любого хаоса. И в обычной жизни нам тоже регулярно приходится проворачивать этот трюк. Держи, рабочие, крутые советы, как мгновенно восстать из пепла, если батарейка у нас на нуле. Метод первый называется метод 5 минут. Если задача кажется неподъемной и хочется просто сгореть от тоски, пообещай себе делать ее ровно 5 минут. В 80% случаев мозг втягивается и перерождение происходит само собой. И экспресс-перезагрузка. Смени картинку на 180 секунд, выйди за водой, потянись или просто посмотри в окно. Физическая перемена места работает как кнопка перезапустить для уставших нейронов. Восстанавливаем ресурсы, настраиваемся на победный лад, кайфуем дальше. До конца этого часа ждем в своих динамиках Кеннию Грейса с треком Strangers, а также авторскую программу Натальи Ленской, называется «Вселенские истории». Оставайся на волне топовой музыки и никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
1: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерус, Россия.
4: Светофор.
5: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
4: Светофор.
6: Впереди хороший знак.
7: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус FM» – заряжающие треки. «Радиус FM» – модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Ольга. Она никогда ничего не просила. Хотела, чтобы любимый чаще звонил, молчала. Было обидно, что он отменял встречу в последний момент. Улыбалась и говорила: ничего страшного. Она боялась показаться слишком требовательной. И все надеялась: если человек любит, он сам все поймет. Но почему-то обид становилось все больше.
3: А разве нельзя просто сказать, чего тебе хочется?
2: Можно, но многим это дается непросто. Психологи говорят, некоторые люди с детства усваивают, что просить неудобно, а иметь потребности стыдно. Им кажется, если я скажу, что мне важно, меня сочтут капризной, сложной или вообще перестанут любить.
3: То есть она молчит не потому, что ее все устраивает, а потому что боится потерять отношения.
2: Именно так, но есть парадокс. Когда человек постоянно молчит о своих потребностях, они никуда не исчезают, они превращаются в обиды и разочарования.
3: А ведь люди не умеют читать мысли. Иногда партнер даже не подозревает, что делает что-то не так.
2: Очень часто. Исследования отношений показывают, самые устойчивые пары не те, в которых никто ничего не требует, а те, в которых люди умеют спокойно говорить о своих желаниях и искать компромисс. Просить о внимании, заботе или уважении – это нормальная часть близких отношений.
3: Что помогает?
2: Говорить о своих чувствах прямо, не обвиняя. Помнить, просьба – это не приказ. У партнера тоже есть право сказать, что он думает. И не бояться быть настоящей. Ведь если в отношениях нельзя честно сказать о своих потребностях, рано или поздно они все равно дадут о себе знать, только уже через конфликт.
3: То есть любовь – это не угадайка?
2: Ни разу. В здоровых отношениях не нужно заслуживать право быть услышанной. О своих чувствах и потребностях можно говорить открыто, потому что близость рождается не там, где один все терпит, а там, где двое умеют честно разговаривать и уважать потребности друг друга.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Продолжим тему среды. Это день уникальный. С одной стороны, вроде бы половина рабочей недели уже позади, можно выдохнуть. С другой, когда смотришь на список дел, понимаешь, что среда просто проверяет нас на прочность перед пятницей. Но главное — держать позитивный настрой и двигаться дальше в правильном ритме. И, кстати, о нем. Подписывайся на нас в социальных сетях, чтобы быть в курсе всех новостей, интерактивов и закадровой жизни нашей станции. Ищите Радиус FM в Инстаграм, Телеграм, ВК, ТикТок. Там всегда много интересного, ярких видео и эксклюзивов. Ну а прямо сейчас мы запускаем мощный музыкальный блок 10 топовых треков подряд. Без рекламы, разговоров, послушаем пока небольшой анонс. А для тебя исполни свои хиты Филат ФКРС «Time Won't Wait». Также услышим заряженный эмоциональный трек «Think About Us» от D.O.D. Poppy Basco. Ну и стильная атмосферная работа «Only You» от Cup Sport и Шаус. Делай свои динамики погромче, лови драйв этой среды вместе с нами и оставайся на волне топовой музыки. В Беларуси полдень, привет, ты на Радиус FM. Все самые важные актуальные новости к этому часу готов представить Влад Кучков. Влад, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, Кирилл, расскажу о дне белорусской письменности и сильном наводнении в Южной Корее.
0: В Радиусе новостей.
2: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин проводит заседание Совета министров. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Основные задачи на пятилетку утверждены еще на ВНС. Сейчас правительство сосредоточено на их практической реализации. Среди главных акцентов – комфортная среда проживания. Продолжается активное строительство инфраструктуры, в частности, дорог. 5 и 6 сентября костюковичи примут День белорусской письменности. Основными темами праздника станут год белорусской женщины, 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, пятилетка качества и юбилеи классиков белорусской литературы. Кстати, их в нынешнем году рекордное количество. Век Олесю Адамовичу 105 лет со дня рождения Ивана Шамякина и Ивана Мележа. Круглые даты у Кондрата Крапивы и Алоизы Пашкевич. Минздрав пересмотрел медицинские ограничения для управления транспортом. Для некоторых категорий водителей условия стали мягче. Одно из самых заметных изменений касается будущих мам. Беременность полностью исключили из перечня противопоказаний к управлению транспортом. Смягчили правила и для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Южная Корея переживает наводнение века. На провинцию Кёнсан обрушилось рекордное количество ливней, а эпицентром стал город Коджи. Всего за трое суток там выпало более 900 миллиметров осадков. Это годовая норма региона. Потоки воды затопили центральные улицы, парализовав общественный транспорт и заблокировав людей в машинах. В сети появился новый тизер к «Дюне 3». Видео опубликовали на официальном YouTube-канале Warner. Судя по анонсу от создателей, в актерский каст новой части франшизы вошли Тимоти Шаламе, Зиндея, Аня Тейлор-Джой, Флоренс Пью и Роберт Паттисон. Напомню, что в основе сюжета книга «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта. Далее коммерческая информация. Филиал ДСУ номер 21 приглашает на работу в связи с реконструкцией автодороги М-10. Мастера СМР, асфальтобетонщика, машинистов экскаватора, бульдозера, укладчика асфальтобетона, электрогазосварщика, водителей погрузчика и автомобиля и дорожных рабочих. Телефон 80 23 53 50 997. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы с порывистым ветром. Днем в Минске и Витебске 19-21 градус тепла, в Могилеве и Гродно плюс 20-22, в Бресте и Гомеле 21-23 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: до середины недели и не сойти с ума, это уже маленькая победа. Если кажется, что рабочие задачи медленно затягивают пучину, просто включай звук погромче. Мы здесь как раз для того, чтобы подзарядить твои внутренние батарейки только что на Радиус FM. Послушали с тобой LP и трек Last on You. И получилась очень крутая имбуля. И вот умеют музыканты сделать так, чтобы этот трек о разбитых надеждах и потерянном времени хотелось не грустить в углу, а как раз-таки нарезать круги по офису на кресле и энергично подпевать воображаемый микрофон. Танцуем, стряхиваем рабочую усталость и помним, среда скоро закончится, а хорошее настроение всегда останется. А чтобы никакие капризы природы не заставили тебя остаться так врасплохе по дороге домой, давай узнаем, к чему сегодня готовиться. Прогноз погоды от синоптиков прямо по курсу, после чего мы с тобой послушаем Rudimental и Khaled с треком All I Know.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы с порывистым ветром. Днем в Минске и Витебске 19-21 тепла, в Могилеве и Гродно +20, +22, в Бресте и Гомеле сегодня передают от 21 до 23 тепла.
1: Реклама.
2: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
3: Кредит «Налично» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
4: Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут.
5: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.by по телефону 8017-388-7794.
7: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Реклама.
8: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: на Радиус ФМ.
1: Так, 12.41 на Радиус ФМ. Время для отличных подарков. В эфире Gift Time. Сегодня у нас на кону потрясающий приз. Абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин». И чтобы забрать этот спортивный приз, выполняй простые шаги. Прямо сейчас бери в руки свой мобильный телефон и заходи в телеграм-группу Радиус ФМ. Находи свежий значок чата. Он находится внизу нашей группы. Еще раз повторю, ребят, наша официальная группа, не аккаунт по номеру телефона, а наше сообщество, которое называется Радиус ФМ. Внизу этой группы, либо в правом, либо в левом углу, ты найдешь значок чата, по которому тебе нужно будет прислать правильный вариант ответа на вопрос. А он звучит следующим образом. Тренажерный зал — это, конечно, место, где мы сжигаем калории и растим силу. А вы знали, что беговая дорожка — один из самых популярных кардиотренажеров в мире? В каком году был запатентован первый прототип современной механической беговой дорожки для тренировок? Вариант 1 — в 1818 году. Вариант 2 — в 1913 году. И вариант 3 — в 1975 году. 1818, 1913, 1975. Один из этих годов абсолютно верный для нашего вопроса, поэтому прямо сейчас заходи в Telegram, группу Радиус ФМ, выбирай верный вариант и жди результатов. Через два трека подведу итоги, назову имя счастливчика, который заберет абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин».
0: Gift Time на Радиус ФМ.

0: Хит-тайм на Радиус FM.
1: 12.49, вот мы и подводим итоги нашей игры Лиги Хит-тайм. И сегодня у нас есть уже победитель, которого мы еле-еле долистали в самое начало нашей телеграм-группы, чтобы убедиться, что он отправил правильный вариант ответа. Ее победительницу зовут Ирина. Номер телефона заканчивается на 3605. Ира, мы тебя поздравляем. Ты действительно ответила верно, что беговую дорожку впервые запатентовали в 1913 году. И напомню для всех, что качественный фитнес всегда рядом. Сеть «Адреналин» — это 27 клубов по всей Беларуси. Выбирай любой. Тренажерный зал, бассейн, сауна, а также грандиозные фитнес-туры. Открылся новый клуб в Минске на Грушевке. Студентам особая выгода. «Адреналин» — крупнейшая фитнес-сеть в Беларуси. Ребят, мы в любом случае не расстраиваемся. У нас будет еще возможность на протяжении недели выиграть этот крутой подарок. И бесплатно на протяжении месяца заниматься в сети фитнес-клубов «Адреналин». Еще вместе с вами поиграем в ближайшие дни. Ну а до конца этого часа у нас «Альма» с треком «Summer Really Hurts Us» ждет, не дождет встречи с тобой, поэтому не переключайся, оставайся на волне топовой музыки.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
4: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
3: Детролекс родом из Франции.
5: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерус, Россия.
6: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник
7: «Нормативка Бай».
6: Быстро, четко, надежно.
3: Психоэмоциональное напряжение, физические перегрузки, снизилась работоспособность? Мельдоний ЛФ 250 мг в составе комплексной терапии. Мельдоний ЛФ 250 мг повышает физическую выносливость и восстанавливает работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг помогает выдерживать нагрузки. Лекфарм. Качество. Доступно. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО «Лекфарм Беларусь».
8: 30 августа «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
9: Мегафэн!
10: 22 августа открытие магазина «Мега Хэнд» в Светлогорске. «Мега Хэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
2: Реклама.
11: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
11: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
11: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
11: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00.
11: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальная.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах 13 среда уверенно перевалила за экватор, а ты на Радиус FM. Состояние в час дня по средам — это отдельный вид искусства. Ты уже не так разбит, как понедельник, но все еще смотришь на календарь с немой претензией. Почему до субботы еще столько работать? Организм просит обеденного сна, мозг требует отпуска, спина намекает, что офисное кресло не лучшая арена для подвигов. Но мы держимся. Главное — перевалить через этот серединный рубеж, а там и вечер пятницы станет гораздо ближе. И чтобы взбодриться и доделать все запланированные дела, включить звук на максимум нам с тобой прямо сейчас необходимо. Послушаем 10 классных треков без рекламы и разговоров совсем скоро, а пока небольшой анонс. Впереди у нас Artemis, Alexa, Will You Kiss Me? Также заряженный невероятно стильный хит Greedy от Tate McRae. Ну и раньше всех цепляющий атмосферный трек Be Mine от Камрада. Заряжайся энергией, оставайся с нами. А если хочешь проверить, насколько хорошо ты разбираешься в современной музыке, обязательно заходи на сайт radiusfm.by, проходи наше музыкальное тестирование. Выбирай треки, которые тебе нравятся, проходи опросы и заверши обязательно тесты. Совсем скоро среди всех претендентов мы выберем одного счастливчика, которому вручим разыгранный аэрогриль. Не упусти возможность, мы стартуем. Ну а прямо сейчас узнаем с тобой самые актуальные новости к этому часу. Их тебе расскажет Влад Кучко.
2: Привет, Кирилл. Расскажу о чат-боте для молодых специалистов и крупной хакерской атаке в Латвии.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь активно работает над развитием мирной атомной энергетики. БелАЭС становится одним из основных источников электроэнергии в стране. По последним данным, суммарная выработка станции достигла 60 миллиардов киловатт-часов. Доля атомной генерации теперь составляет около 40% всей электроэнергии страны. Это позволило полностью отказаться от импорта электричества, а зависимость от газа существенно снизилась. В Беларуси разработали методы искусственного интеллекта для оптимизации работы электротранспорта. Алгоритм в реальном времени обрабатывает десятки параметров от пассажиропотока и пробок до погоды и времени суток. Система самостоятельно формирует оптимальные маршруты и распределяет транспорт по линиям. Благодаря этому расписание должно стать точнее. Скорая помощь для молодых специалистов. Сообщить о проблеме они могут за несколько кликов. В Минской области запустили специальный чат-бот. Чаще всего спрашивают, выплатят ли им какие-нибудь подъемные, какие финансы и выплаты еще будут. Любое обращение не остается без внимания. В Латвии зафиксирована масштабная утечка. Злоумышленники похитили персональные данные более миллиона человек. База формировалась 18 лет на основе платежей в адрес Дирекции безопасности дорожного движения. В ней имена, персональные коды и регистрационные номера автомобилей. Жителей Латвии призвали не реагировать на подозрительные звонки и письма от имени госструктур. Риск мошенничества существенно вырос. Турецкая компания создала первый в мире ИИ-сериал. Проект «Стены замка» вышел на стриминговой платформе Prime Video. Создатели утверждают, что это первый сериал, который был сделан с помощью ИИ и показан на международном потоковом сериале. Историческая драма «Стены замка» на протяжении 2 15-минутных эпизодов рассказывает историю замка Аламут в современном Иране. Крепость ранее засветилась в популярной видеоигре Assassin's Creed Mirage. И в завершении меняем твое музыкальное мнение на новый аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, пройди тест от начала и до конца. Если отвлекся и не доделал, самое время завершить, ведь только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Итоги музыкального теста подводим уже завтра, 20 августа. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 выше нуля. В Минске ночью 10-12 со знаком плюс, днем плюс 20-22. В Могилеве ночью 11-13 градусов тепла, днем 20-22 выше нуля. В Гродно ночью плюс 15-17, днем плюс 21-23. В Бресте ночью 15-17 со знаком плюс, днем 24-26 градусов тепла. В Гомеле ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 25-27. О погоде все, далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 13:31. Бывает, пришлет тебе человек сообщение, ты читаешь его, перечитываешь и думаешь: так, стоп, это он сейчас про кого? Надеялся, что про меня, судя по контексту, все-таки про работу. Вот так всегда. Ждешь романтики, а тебе прилетает очередная задача в мессенджере. Только что на Радиус FM звучал зажигательный трек от Эли Щука, называется Not About Us, и название переводится «Это не про нас». Это про трек, в котором точно отличный музыкальный вкус. И, кстати, если ты хочешь, чтобы именно твоя любимая музыка звучала в нашем эфире как можно чаще, решай ее судьбу прямо сейчас. Заходи на сайт radiusfm.by, отдавай свои голоса в разделе «Что играло», и именно твои оценки формируют главную музыкальную вершину недели, которая прозвучит в эту пятницу. В 15 часов мы с тобой подведем итоги нашего музыкального топ-чарта, и в пятницу мы узнаем имена 20 лучших исполнителей, которым отдали больше всего голосов. Пока ты заходишь на сайт и решаешь судьбу своих любимых фаворитов, прямо сейчас узнаем прогноз погоды от синоптиков, а через 5 минут у нас в эфире будет жарко. Мы разыграем флакон духов от бренда iParfum в нашей игре «Акуна Цитата». Не упусти этот шанс.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, и на большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди будут. Ну а в Витебске ночью плюс 11, плюс 13, днем 18-20 тепла. В Минске ночью обещают 10-12 градусов, днем от 20 до 22. В Могилеве ночью плюс 11, плюс 13, днем от 20 до 22 градусов. В Гродно ночью 15-17 тепла, днем плюс 21, плюс 23. В Бресте ночью обещают от 15 до 17, днем 24-26 выше нуля. Ну а в Гомеле ночью плюс 11, плюс 13, днем 25-27 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует.

0: через ЕРИП или у распространителей.
1: Мегахенд! 22 августа открытие магазина Мегахенд в Светлогорске. Мегахенд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
2: Реклама. Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
3: Вместе с путешественником Гербертом обсудим кругосветный тур на обычном автобусе. Как возникла идея, каков маршрут и как ведется быт на колесах.
2: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Акуна цитата.
1: 13:40 на Радио СФМ. Время для отличного настроения и крутых призов. В эфире у нас Акуна цитата. И сегодня у нас на кону потрясающий нужный приз для всех любителей уюта и отличных ароматов. Флакон роскошных духов от бренда iParfum. И чтобы забрать этот классный подарок, выполняй простые шаги. Прямо сейчас заходи в нашу официальную телеграм-группу Радио СФМ. Напомню, ребят, это не аккаунт по номеру телефона. Просто вбивайте в телеграм в поисковике Радио СФМ. Вам высветится наше официальное сообщество. Подписывайтесь на нашу группу и в самом низу в нашем сообществе находить такой круглый значок сообщения, и по нему нужно будет прислать правильный вариант ответа на вопрос мультяшного характера. Мы сегодня в очередной раз подобрали фразу из одной известной мультипликационной ленты и готовы прямо сейчас ее тебе включить.
2: Да, я тоже не псих. Вот человек у меня с прибабахом. Знаешь, приношу дохлую птицу, выбрасывает. Приношу дохлую мышь сразу в помойку.
3: Ничем тебя не угонишь,
1: какая-то заварушка там непонятная происходит. Давай прямо сейчас угадывайте, из какого же мультфильма прозвучала данная фраза. Вариант 1. Тайная жизнь домашних животных. Вариант 2. Зверополис. И вариант 3. Побег из курятника. Заходи быстренько в нашу телеграм-группу, кликай на правильный вариант ответа. Через 2 трека подвожу итоги, называю имя счастливчика, которому достанется флакон духов от бренда iParfum.
0: Проведи день, проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки.

0: 13.47. Подводим итоги интерактива «Акуна Цитат» на Радиус FM. И забавная фраза, конечно, принадлежала пушистым персонажам из захватывающей истории о том, что чем занимаются наши питомцы, пока нас нет дома. Правильный ответ, конечно, фраза из мультфильма «Тайная жизнь домашних животных». Она звучала следующим образом сегодня.
1: Да, я тоже не псих. Вот человек у меня с прибабахом.
0: Действительно, это была перепалка между прекрасным пушистым нашим самым главным персонажем, псом и одним из котов, который находился в клинике и ждал поход к психологу. И сегодня действительно у нас есть победитель, который забирает флакон духов от бренда iParfum. Его зовут Артем. И Артем, номер телефона заканчивается на 6967. Я тебя от всей души поздравляю с этой прекрасной победой. Ваш идеальный шлейф с iParfum. 96 магазинов по всей стране. Белорусский бренд дарит вам ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера и морская свежесть для выходных. Парфюм стойкий, яркий, а главное доступный. iParfum – аромат вашего настроения. На этом моя эфирная смена подходит к финишу. С тобой был Кирилл Громов. Отличного тебе дня, легкого продолжения недели и только положительных эмоций. А уже в следующий час будешь входить в компании Леши Якимовича. Впереди еще больше крутой музыки, свежих новостей и отличного настроения на волнах Радиус FM. Не переключайся и пока-пока.
2: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
3: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное «Лея» 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый «Nescafe Gold» 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 73.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
2: Тюль. Всего за 10 рублей.
1: Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
5: Тут есть.
4: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас среда, 19 августа. Рубеж нашей рабочей недели. Уже половинку отработали, половинка еще осталась. А там и долгожданные выходные. Поэтому я считаю, что не нужно печалиться. Нужно, наоборот, радоваться. И в какой-то степени даже расслабляться. Ну и лучше всего сегодня это снова же просто расслабиться и делать все с максимально умным видом и минимально набирать на себя каких-то дополнительных рабочих задач, потому что, ну а мало ли не получится все сделать к пятнице, а откидывать на следующий понедельник, а потом на следующей неделе грустить, ну как будто такая себе тактика. Поэтому просто расслабляемся и особо не думаем о работе как минимум ближайшие 30 минут, потому что я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на радиус FM. Это 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров. Только ты и самая-самая топовая музыка. Ну и давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой Ину и Рехэп с треком «I'll be waiting». Также прозвучит у нас Маккензи Аромба с треком «Underwater». Ну и самым первым у нас прозвучит дуэт Naked и Portugal The Man с треком «Glides». Такие лайтовенькие вайбы у нас сегодня планируются. В любом случае, кайфуй от этой среды, ни о чем не думай ближайшие 30 минут и расслабляйся. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица, 14 часов. Привет-привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Наталья Оленская. Привет, Наташа, о чем расскажешь?
2: Привет, Леша. В этом выпуске я расскажу, как аграриев перевоспитывают на военных полигонах и почему протестуют молдавские учителя.
0: В радиусе новостей.
2: Минобороны Беларуси опубликовала кадры боевой подготовки специалистов сельхозпредприятий, отправленных на перевоспитание в армию за недобросовестную работу во время уборочной кампании. Сотрудники агросектора проходят интенсивную тактическую подготовку на полигоне. В дальнейшем участников сборов перебросят на границу для выполнения учебно-боевых задач вместе с военными. В Беларуси многодетным семьям оказывается комплексная поддержка при подготовке детей к новому учебному году. Об этом сообщили в Минтруда и соцзащиты. Размер единовременной материальной помощи составляет 159 рублей 11 копеек на каждого ребенка-школьника. Для многодетных семей предусмотрены бесплатное школьное питание, льготы при оплате учебников. Также с 1 сентября по 30 июня все школьники могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом. В Беларуси продолжается подготовка республиканских автодорог к осенне-зимнему периоду. На предприятии «Минск-Автодор-центр» сообщили, что из запланированных к ремонту 310 километров покрытия уже обновлено 259. За счет системных работ объемы латания ям и трещин существенно снизились по сравнению с прошлыми годами. Дорожные службы также заготовили треть необходимых материалов, высадили 44 километра снегозащитных насаждений и подготовили специальную технику. В центре Кишинева работники сферы образования и науки вышли на акцию протеста с требованием повысить зарплаты с 1 сентября. Организатором манифестации выступила Федерация профсоюзов образования и науки. Участники акции требуют от властей проведения зарплатной политики, которая позволит удержать специалистов в системе. По итогам митинга педагоги намерены передать в кабинет министров официальную резолюцию. В Южной Корее разгорелся скандал из-за платной услуги по подбору собеседниц среди женщин-заключенных. В сеть попали личные данные, подробные характеристики 56 арестанток, которые сервис продавал клиентам за деньги. Общественность обвинила организаторов проекта в недопустимой торговле персональной информацией и превращении людей в товар. О курсах валют Нацбанка Беларуси на завтра. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 56 копеек, 10 китайских юаней 4,50. И последнее. Меняем твое музыкальное мнение на новый аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, пройди тест от начала и до конца. Если отвлекся или не доделал, самое время завершить, ведь только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Итоги музыкального теста подведем уже завтра. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах осадки сильные, местами грозы. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Минске ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью 15-17 тепла, днем плюс 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 24-26 градусов. И в Гомеле ночью плюс 11-13, днем 25-27 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Трек чистое воплощение этого чувства, когда ты вот вечером катишь по городу, включаешь музыку погромче и искренне веришь в то, что ты главный диджей этой жизни. Вот держишь этот вайб, вроде все под контролем, ну, пока не наступает утро и реальность не стучится к тебе в дверь. И ладно бы в дверь, вот к одной жительнице Кентукки утром постучала не просто реальность, а 300-килограммовый медведь. Девушка проснулась от звонка сестры, мол, слушай, из твоей двери только что вышел медведь. Она бежит на кухню, стеклянный стол просто вдребезги, а самое главное, исчез недоеденный с вечера баскет курицы из сети фастфуда. И лесной зверь ломанулся в дом не ради золота, техники, а ради остывшего крылышка. А стол разбил, ну, судя по всему, от досады, что соуса все же там не было с этими крылышками. Так что, если у тебя сегодня кто-то стянул из контейнера обед, расслабься, ты еще легко отделался. Это хотя бы был не медведь. Ну а чтобы никакая стихия не испортила тебе планов, давай глянем, что там с погодой на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. В основном на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах будут сильные дожди. В Витебске ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 18, плюс 20. В Минске ночью 10-12, выше нуля. Днем 20-22 со знаком плюс. В Могилеве ночью от 11 до 13, выше нуля. Днем 20-22 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 21, плюс 23. В Бресте ночью 15-17, выше нуля. Днем 24-26 со знаком плюс. И в Гомеле ночью 11-13 выше нуля, а днем 25-27 градусов тепла.
1: Реклама.
2: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут.
6: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
7: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Реклама.
8: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
9: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Свежий трек. Свежий трек. Свежий трек. На радио СФМ.

0: Вообще, вертиго — это головокружение и состояние, когда земля уходит из-под ног, а в голове ощущение, как будто ты прямо сейчас катаешься на каких-то бешеных американских горках. И, кстати, британские неврологи тут недавно подсчитали, что современный человек испытывает легкое состояние вот этого вертига до 5 раз в день. И не от карусели или там крепкого кофе, а просто, когда пытается удержать в голове больше 3 дел одновременно. Мозг от такого количества, можно сказать, открытых вкладок банально паникует и на секунду теряет ориентацию в пространстве. Так что, если у тебя прямо сейчас кругом голова от дел, планов и этой недели, то расслабься, ты в полном порядке. Это не ты не справляешься, это твой мозг просто в шоке от того, сколько всего ты тянешь на своих одних плечах. Сделай глубокий вдох, выдохни, ты совсем разберешься, я в тебя верю. Ты на Радиус FM, не переключайся, слушай самые топовые треки, а также авторскую программу от Олеси Матусевич «Технодзен», где узнаешь чуть больше из мира техники.
1: Реклама.
2: Папа, заводи мотор, мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
3: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
4: В три цены.
3: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
4: В три цены.
3: А выгодные цены?
4: Вы уже знаете ответ.
3: Все для школы и творчества. Три цены.
5: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама.
6: 96-й год. Политический кризис. Первое Всебелорусское народное собрание созывается как экстренный народный форум, чтобы спасти страну от раскола. Сегодня Всебелорусское народное собрание – высший конституционный орган. Делегаты со всей страны напрямую утверждают концепцию национальной безопасности и защищают наш суверенитет.
7: Главный гарант стабильности – 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Навыки будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Представь, что ребенок может научиться писать код для сайтов, не просиживая часы перед экраном смартфона или планшета. Кажется, что это совершенно нереально. Обычно обучение программированию ассоциируется со скучными строчками кода или перетаскиванием блоков на мониторе, от которого устают глаза. Но что, если этот процесс станет полностью осязаемым? Тем, что можно собрать своими руками, потрогать и запустить прямо на столе. Прямо как настоящая детская игра-развивашка. Освободить детей от экранов и превратить логику в физическую игру можно с помощью всего одного девайса.
0: Технодзен.
2: Кодибот — это первый в мире Steam-конструктор с физическим программированием и встроенным ИИ-репетитором на базе GPT. Вместо виртуальных программ дети используют детали, совместимые с Lego. За счет магнитов блоки легко и правильно соединяются между собой, а встроенная подсветка наглядно показывает, как сигнал идет по цепочке шаг за шагом. По сравнению с популярными другими виртуальными платформами, с Кодибот дети в 8 раз чаще решают логические задачи самостоятельно, а развитие вычислительного мышления растет на 30%. Главная фишка системы – это персональный голосовой ИИ-помощник. То есть ребенку больше не нужно звать взрослых на помощь. Если робот не едет или в коде ошибка, достаточно просто нажать кнопку и задать вопрос голосом. ИИ не дает готовых ответов, а мягко подталкивает к решению через наводящие вопросы. Тем самым ребенок решает их самостоятельно. Стоимость полноценного базового набора начинается от $300. Это примерно 900 белорусских рублей. Есть также и усложненные наборы, а есть и суперсложные. Лично мне кажется, что это новый уровень в сфере настольных детских игр. Поэтому, если ты хочешь вырастить программиста, то этот набор точно для твоего ребенка.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что, слышимся в эту среду, 19 августа. На связи все так же Леша Якимович. И среда — это тот самый экватор рабочей недели, когда половина дел уже сделана, а вот на оставшуюся половину нужно где-то срочно раздобыть сил. И я предлагаю нам немножко сохранить энергию, сильно себя сегодня не перегружать и просто выдохнуть под хорошую музыку. Ну и я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десятка самых топовых мировых хитов подряд, без рекламы, без разговоров. Только ты и самая топовая музыка. И давай знакомиться с топовыми хитами. Тейлор Свифт с треком The Fate of Ophelia. Также у нас прозвучит Эбен с треком Hollow. Ну и самым первым дуэт KDDK и Алекс Альда с треком One and Two. Ну что ж, выкручивай звук на максимум и кайфуй в эту среду, но сначала коротко о новостях. В столице 15 часов. Привет-привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, на этот раз расскажу о привязке декретных выплат к реальным доходам и о том, как соцсети довели корпорацию Мета до суда.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси изменят подход к размеру пособия по уходу за ребенком до 3 лет. Об этом рассказала глава Совета Республики Наталья Качанова. Суть новой системы – привязать выплаты к реальным доходам родителя, который ухаживает за ребенком. Это значит, что семьи, где родитель до декрета имел высокий заработок, смогут получать пособие, близкое к их реальному доходу. Правда, верхнюю планку ограничат средней зарплатой по стране. В Молодечно прошел республиканский информационно-просветительский проект «Пульс страны». Это прямой диалог экспертов и представителей власти с населением. Спикером встречи выступил замначальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси Андрей Богадель. Обсудили вопросы национальной информационной безопасности, военно-политическую обстановку и программу социально-экономического развития страны. В Минском метрополитене произошел технический сбой. На всех линиях временно не работает бесконтактная оплата проезда банковскими картами. В пресс-службе подземки пояснили, что неполадки возникли по независящим от метрополитена причинам. В настоящее время специалисты проводят восстановительные работы. Пассажирам принесли извинения за временное неудобство. Марк Цукерберг опубликовал эссе, в котором призвал сделать персональный искусственный интеллект доступным для каждого. Глава Мета утверждает, что ИИ-агенты не заменят людей, а лишь расширят их возможности в повседневной жизни и работе. Однако эксперты встретили манифест скептически, напомнив о рисках утечки персональных данных и недавних увольнениях в самой компании. А тем временем в США начался суд против компании Meta. Около 30 штатов обвиняют ее в том, что алгоритмы Facebook и Instagram намеренно вызывают зависимость у детей и вредят их психике. Главная угроза для IT-гиганта не огромный штраф, а возможная обязанность полностью перестроить работу своих соцсетей. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса. Включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах осадки сильные, местами грозы. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Минске ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью 15-17 тепла, днем плюс 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 24-26 градусов. И в Гомеле ночью плюс 11-13. Днем 25-27 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это трек «Чистые эмоции», когда взрослые задачи давят и хочется просто залезть под одеялко и вернуть времена, где самым сложным выбором был цвет пластилина. Но знаешь, вот пока мы тут вздыхаем и мечтаем хоть о какой-то передышке, некоторые превращают свой стресс в дикий драйв, и в Питтсбурге обычная учительница физкультуры Лора Хант взяла и установила мировой рекорд. Отжалась 1826 раз за один час. Ты только вдумайся в это количество. Предыдущая рекордсменка остановилась на 1500, а Лора просто решила не тормозить. Ну, мол, пока силы есть, и вот это я понимаю, вошла в азарт. И это на самом деле вдохновляет. Лора просто хотела показать своим ученикам, что предела не существует. Так что, если обычный физрук за час может сделать 1500 отжиманий и переиграть гравитацию, то и ты со своими делами сегодня разберешься на раз-два. Но чтобы тебе было проще планировать свои личные рекорды на завтра, давай посмотрим, какую погоду нам обещают синоптики.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории будут кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди. В Витебске ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 18, плюс 20. В Минске ночью 10-12, выше нуля. Днем 20-22 со знаком плюс. В Могилеве ночью от 11 до 13, выше нуля. Днем плюс 20, плюс 22. В Гродно ночью 15-17, выше нуля. Днем плюс 21, плюс 23. В Бресте ночью плюс 15, плюс 17. Днем 24-22. 26 со знаком плюс. И в Гомеле ночью 11-13 выше нуля, а днем 25-27 со знаком плюс.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100

Свежий трек на Радиус FM. Медуза Хенри Кеммемар. Don't wanna go home.

0: Don't Wanna Go Home — это трек про то самое чувство, когда ты стоишь возле своего подъезда и понимаешь, ну нет, я пока точно туда не пойду. Ну, знакомая тема, да, когда ты готов нарезать лишние 3 круга вокруг района, лишь бы не заходить в квартиру. И знаешь что? Не вздумай себя винить за это. Ученые доказали, что если ты после насыщенного дня не летишь сразу домой, а просто бесцельно шатаешься хотя бы 20 минут, твой мозг снижает уровень кортизола на 65%. Кортизол — это гормон стресса, если что. И запускает быструю перезагрузку, то есть ты не просто, просто тратишь время впустую во дворе, ты прокачиваешь свой гиппокамп и официально восстанавливаешь нервы. Так что если ты прямо сейчас идешь подчеркнуто медленным шагом или специально свернул длинным путем, ты все делаешь правильно, все хорошо. Проветривай голову, отдыхай, а за правильный вот уже саундтрек на фоне отвечает Радиус FM. Не переключайся, здесь самые топовые треки.
1: Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
1: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергея Рос, Россия.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Среда, 19 августа. На связи все так же Леша Якимович и Клатер. Рабочей недели. Это идеальный момент, чтобы сделать паузу, посмотреть по сторонам и сменить немножко фокус. И символично, что сегодня во всем мире отмечают Всемирный день фотографии. Это хороший повод поймать в кадр правильное настроение, заметить красоту в простых вещах и наполнить свой день яркими эмоциями. Ну и я знаю, как сделать твой кадр дня максимально сочным. По этому поводу запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров, только ты и самая топовая музыка. Ну и послушаем с тобой Бенсона Буна с треком Beautiful Things. Интересный факт про этот трек. Бенсон Бун сочинил эту песню у себя дома за пианино сразу после того, как впервые глубоко влюбился и испугался потерять это счастье. Идем дальше. Offenbach с треком Overdrive. Ну а этот трек советуют слушать во время обеденного перерыва, чтобы мгновенно сбросить усталость и переключить мысли на позитив. Ну и самым первым у нас прозвучит Дамиано Давид с треком Next Summer. Но это глубокая, прочувствованная акустическая баллада с бархатным кинематографичным вокалом. Ну что ж, лови яркие кадры этого дня, держи правильный ритм и делай эту среду максимально вдохновляющей. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушаем самые актуальные новости. Столица 16.02, привет-привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, сейчас расскажу, куда пожаловаться на задержку зарплаты и почему Европа осталась без летних горнолыжных курортов.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси изменился порядок уплаты налога на недвижимость и земельного налога для супругов, оформивших имущество в совместную собственность. Об этом сообщил представитель Министерства по налогам и сборам Денис Терешков. Если недвижимость или земельный участок зарегистрированы сразу на обоих супругов, налог рассчитывается каждому из владельцев отдельно, но с понижающим коэффициентом, то есть финансовая нагрузка на семью в целом не увеличивается. Комитет госконтроля анонсировал горячую линию по вопросам невыплаты зарплаты. Обратиться можно завтра с 9 до 13 и с 14 до 17.00 по короткому номеру 191. Сообщить о нарушениях можно также в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. Нужно указать организацию и сумму долга. Линия работает для всех организаций столицы и индивидуальных предпринимателей. Белавия объявила скидки на билеты по маршруту Минск-Махачкала. Специальный промо-тариф распространяется на рейсы с вылетом из обеих точек назначения. Приобрести акционные билеты можно по 25 августа включительно, а совершить перелет до 26 сентября. После этого маршрут уйдет на сезонный перерыв и возобновится в летнем расписании следующего года. Уточнить расписание и стоимость билетов можно на официальном сайте перевозчика. Аномальная и затяжная жара в Европе привела к досрочному завершению летнего сезона горнолыжного катания на леднике Стельвио в итальянских Альпах. Температура днем так высока, что ночного охлаждения недостаточно для восстановления снежного покрова. Кстати, Стельвио был последним горнолыжным курортом на территории Европы, работавшим в летний период. Вышла в свет новая коллекционная Барби по образу Мэрилин Монро. Выпуск модели приурочили к столетию со дня рождения легендарной актрисы. Дизайн куклы повторяет знаменитый наряд Мэрилин из мюзикла 1953 года «Джентльмены предпочитают блондинок». Барби одета в ярко-розовое платье и длинные оперные перчатки. К слову, компания производит куклы в образе Монро с 90-х годов. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 56 копеек, 10 китайских юаней 4,50. И коммерческая информация. 23 августа встречаемся на главном модном событии лета – Open Air Fashion Week. Показы коллекции под открытым небом, интерактивные зоны, диджей, атмосфера абсолютной свободы. Специальный гость – фэшн-эксперт Николай Овечкин, который поделится взглядом на современные тренды. Готовьте образы в стиле стрит-шик и забирайте билеты. Будет ярко. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах осадки сильные, местами грозы. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Минске ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса. По Могилеве ночью плюс 11-13, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью 15-17 тепла, днем плюс 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 24-26 градусов. И в Гомеле ночью плюс 11-13, днем 25-27 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Нам тут как бы мягко намекают, что самое главное в этой жизни – это просто выжить и сохранить адекватность, пока все вокруг и все вокруг сходит с ума. Хотя вот в Техасе 71-летняя бабуля решила не просто выживать, а построила целую деревню только для женщин. Название такое – улетное птичье гнездо. Там живут 12 пенсионерок, вместе ужинают, сами все чинят и мужчин вообще не пускают. Конкурс на одно свободное место, вдумайся, 500 человек. Вот сидят бабушки на скамейке, да, и строчат чек-лист. Так, она нам палки для костра наломает или опять 2 часа будет объяснять, как правильно заваривать чай. Отказ. В общем, честно, тема такая сомнительная и суровая, но зато никаких немытых кружек точно не будет и никакой паутины. Чистота да блеск. Ну, а ты сейчас, я сейчас в Минске. У нас тут свои способы красиво рулить этой жизнью, и один из них — это заранее понять, что вообще завтра надеть на улице. Так что давай быстренько глянем, что там по погоде.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM — волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди. В Витебске ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 18, плюс 20. В Минске ночью 10-12, выше нуля, днем 20-22 со знаком плюс. В Могилеве ночью от 11 до 13, выше нуля, днем 20-22 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 21, плюс 23. В Бресте ночью 15-17 со знаком плюс, днем 24-26, выше нуля. И в Гомеле ночью плюс 11, плюс 13, а днем плюс 25, плюс 27.
1: Реклама.
2: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Альбомы для рисования 3,50 за 2 штуки. Наборы шариковых ручек 4,75 за 2 упаковки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены.
2: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама.
4: Алиса, включи топовую музыку.
5: Извини, но нет.
4: Чего нет?
5: Подписки.
4: А что можно слушать бесплатно?
5: Радиус FM.
4: Алиса?
5: Уже включаю.
1: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свимс. Мистер Know It All.

0: Мистер Новый Тол на Радиус FM, и я на самом деле обожаю этих экспертов обо всем на свете. Вот спросишь человека про устройство Вселенной, и он тебе с гордым видом часовую лекцию задвинет. А спроси, почему он сегодня в разных носках, и все, система зависла, человек ушел в перезагрузку. И причем психологи провели исследование и подтвердили, что чем меньше человек разбирается в теме, тем с большей уверенностью он будет спорить. Так что если ты иногда сомневаешься в своих решениях, расслабься, ты просто умный человек, у которого мозг реально работает, а не гоняет воздух. И твой умный мозг и хороший вкус нам сейчас очень нужны. Прямо сейчас заходи на наш сайт radiusfm.by. У нас там идет музыкальное тестирование. Схема простая. Слушаешь треки, голосуешь за те, что реально понравились, и автоматически участвуешь в розыгрыше крутого аэрогриля. И музыку под себя настроишь, и еду вкусно приготовишь. Ну а уже в следующем часе здесь будет Оля Венская со своим автодрайвом. Будет много классных, полезных советов, классной музыки и топовых призов. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Пора нам с тобой прощаться, увы. Но встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте с 2 до 5. Желаю тебе классного вечера. Проведи его как надо. Ну и пока-пока.
1: Реклама.
2: Психоэмоциональное напряжение, физические перегрузки, снизилась работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг в составе комплексной терапии. Мельдоний ЛФ 250 мг повышает физическую выносливость и восстанавливает работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг помогает выдерживать нагрузки. Лекфарм. Качество. Доступно. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО «Лекфарм Беларусь».
3: Светофор.
4: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор.
1: Реклама.
5: Тук-тук-тук. Это пробудители.
6: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну, как нам в детстве говорил папа, да, сделал дело, гуляй смело, поэтому вспоминаем папины истины, говорим слово уже папа работе, всем рабочим задачам, освобождаем себя от грустных, хмурых мыслей, встречаем потрясающий летний вечер в компании «Автодрайв» и «Радиус ФМ». И, кстати, сейчас в Минске достаточно тепло, плюс 19 при этом, наконец-таки солнышко выглянуло, и нет никакого намека на осадки. Подробности о погоде на завтра узнаем из предстоящего выпуска новостей. Пока я, Ольга Венская, сажусь за руль, выжимаю педаль газа, и вместе со мной добро пожаловать в новый классный летний час. 17:00 в Беларуси. Рулевой по новостям сегодня Наташа Ленская. Есть о чем рассказать. Наташ, привет.
2: Привет, Оля. В этом выпуске расскажу о поддержке молодых педагогов в Минске и о том, какой предмет признан самым сложным в начальной школе.
0: В радиусе новостей.
2: В этом году в столичные школы и детсады придут работать около 1000 молодых специалистов. Для них предусмотрены не только надбавки к зарплате, но и дополнительные стимулирующие выплаты от профсоюзов. Особое внимание жилищному вопросу молодым педагогам предоставляют места в общежитиях и арендное жилье. В микрорайоне Лебяжи планируют построить 3 новых общежития, в том числе для учителей. Также молодые специалисты могут построить собственное жилье с господдержкой в Минске или городе Спутнике. В Беларуси полностью восстановлена работа карточек Белкарт. Технический сбой, затронувший клиентов различных банков страны, успешно устранен. Как сообщили в банковском процессинговом центре, проблемы в обслуживании начались в 13:46. Специалистам потребовалось чуть больше часа, чтобы ликвидировать неполадки. Теперь все операции по картам национальной платежной системы проводятся в штатном режиме. Держателям карт принесли извинения. Латвия задействовала разведывательный беспилотник в приграничных с Беларусью районах. Об этом сообщили в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Беспилотный аппарат зафиксирован вблизи границы. Полет проходит на высоте около 2 километров. Техника этого типа предназначена для наблюдения и сбора разведданных. В авиаслужбе подчеркнули, что это уже не первый случай фиксации подобных полетов в пограничной зоне. Мировым рынком продовольствия пророчит новый скачок цен. Аналитики прогнозируют, к концу года еда в мире может подорожать почти на 12%, а в следующем еще на 5%. Основной удар придется на зерновые, фрукты, овощи и молочную продукцию. Среди главных причин экономисты называют 3 фактора. Конфликт вокруг Ирана и блокаду Армузского пролива, боевые действия в Черноморском регионе и аномальную засуху в Европе. Математику признали самым сложным предметом для учеников начальных классов. Такие данные приводятся в российской шкале трудности СанПин. Точные науки эксперты присвоили 8 баллов. На втором месте по сложности оказались русские и иностранные языки. У них по 7 баллов. Окружающий мир и информатика получили по 6, а чтение 5 баллов. Проще всего младшеклассникам даются музыка, ИЗО, труд и физкультура. И еще одна новость. На «Радиус ФМ» последние дни музыкального теста. На кону современный аэрогриль, и победителя мы узнаем уже завтра. Успей зайти на radiusfm.by, оцени фрагменты песен и обязательно заверши тест, чтобы оказаться в списках участников. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах осадки сильные, местами грозы. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Минске ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью 15-17 тепла, днем плюс 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 24-26 градусов. И в Гомеле ночью плюс 11-13. Днем 25-27 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Тачки тайм».
1: И у меня к тебе новость, которую ты должен обязательно услышать, чтобы не попасть на штраф 135 рублей. Это касается прежде всего водителей. Так когда же нам нужно будет включать ближний свет фар именно днем, чтобы не попасть на штраф? Так вот, оказывается, ежегодно с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября днем на движущемся транспорте должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни, если они, конечно, предусмотрены конструкцией автомобиля. Осенний период обращают ГАИ совпадает с окончанием школьных каникул, возвращением детей на улицу возле школ, поэтому очень важно сделать автомобиль заметнее для других участников движения. И если вдруг ты забудешь про это правило, а не зная, не освобождает от ответственности, то знай, что к тебе применят статью 18.13, и она предусматривает нарушение правил пользования внешними световыми приборами, и выпишешь штраф, который может, кстати, быть от 45 рублей до 135. Поэтому я тебя предупредила. Надеюсь, эта ситуация, вот что касается штрафов, не коснется тебя. Ты все будешь соблюдать. И, конечно же, главное правило хорошего вечернего настроения — это держаться топовой музыки Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: куда?
1: Психологи пришли к выводу, что хорошо стресс после рабочего дня снимается какой-то знакомой музыкой, которую ты буквально можешь подпевать или даже подтанцовывать. Предлагаю тебе вот такую музыку сегодня послушать, в частности, в исполнении ансамбля «Люминем» в живом звучании. Оживут легендарные темы из фильма «Интерстеллар», «Дюна», «Гарри Поттер» и другие киношедевры. Ну, а также будет особое инструментальное попурри Майкла Джексона. Приходи для того, чтобы погрузиться в кинематограф, и здесь культовая музыка объединяется со световым шоу и медиавизуалом на большом экране. Те, кто уже посещал это мероприятие, остались в полном восторге и говорят, что вот этот эмоциональный опыт хочется переживать снова и снова.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут.
3: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 17.33, точное, драйвовое. Солнышко сегодня закатится примерно в 20.45. Надеюсь, что прямо сейчас ты не закатываешь свои глаза от того, что у тебя еще столько работы на этот вечер предстоит. Предлагаю все-таки заполнять этот вечер исполнением своих настоящих желаний и, конечно же, следовать на пути к ним под топовую музыку Radio FM. Здесь Metro Boomin. Это Bedraxa и New Religion, а еще Альберт Брайт. И Creeping Out Weekend. Заставит ли нас завтра с тобой погода вот так вот немножечко хандрить и грустить, как в треке The Weeknd, спросим у Белл Гидромета, к чему быть готовым, какой завтра главный аксессуар на день.
0: Радиус FM о погоде.
1: Мне кажется, можно смело брать панамку, солнцезащитный крем, потому что столбики термометров ползут вверх. Это самая главная новость на завтра. Плюс 26 завтра будет в Бресте, кратковременный дождь, небольшие осадки в Гродно, плюс 23. Освежающий летний дождик завтра в Минске, 20-22 со знаком плюс. Далее смотрим. Витебск, 18-20 со знаком плюс. И здесь, возможно, сильные дожди и грозы. В Могилеве ожидаем 20-22 со знаком плюс, тоже осадки. Сильные дожди и грозы будут в Гомеле, 25-27 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергиарус, Россия.
5: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
6: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
7: Отшуйте смак жнивинских спасов у Великим Князстве Сула. Подробности на парк Сулабай.
8: Мега 22 августа открытие магазина «Мега Хэнд» в Светлогорске. «Мега Хэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Реклама. Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым.
2: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали «Биби Рекса» и «Фейтлесс» «Нью Релиджн». На второй строчке располагались Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ну а золото в прошлый раз досталось Алексу Уоррену «Fever Dream». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17:44, топовая радиостанция «Радиус ФМ» желает тебе классного вечера и предлагаем тебе расслабиться с помощью ароматов. Это ароматотерапия, давно уже исследована, и давно исследовано ее воздействие на снятие стресса. А еще можно замедлиться благодаря тому самому аромату, который подарит тебе наш партнер iParfum. Идеальный шлейф с iParfum. 96 магазинов по всей стране. Белорусский бренд дарит тебе ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера и морская свежесть для выходных. Парфюм стойкий, яркий, самое главное, доступный. iParfum – это аромат твоего яркого летнего настроения. Чтобы заполучить флакон ароматов от iParfum, заходи, пожалуйста, прямо сейчас в наш телеграм-канал «Радиус ФМ» и отгадывай кибертрек. Пиши варианты ответа в комментариях и жди мой звоночек в прямом эфире «Радиус ФМ».
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ». «Радиус ФМ» – наше

0: на Радиус FM «Автодрайв». Кибертрек. Кибертрек.
1: Яна сегодня сражается за подарок от нашего партнера «Айпарфюм». Яна, привет. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Яночка, поздоровайся еще и с моим соведущим помощником. Зовут его и Игорь.
2: Добрый день.
3: Привет. Ну что, поиграем?
2: Конечно.
1: По голосу, что Яна немножко смущается общаться с нейропомощником. Ян, не пугайся, он классный. И надеюсь, задание для тебя он подготовил несложное. Игорь, не подведи!
3: Загружаю трек.
4: Хочешь,

0: очень знаменитый хит, скажешь, что в оригинале он звучит более, что ли, дерзко и драйвово. А вот здесь в исполнении и Игоря, ну так, немножечко лирики, нежности добавил. Но вообще этот исполнитель, наш с тобой земляк, известен хорошо в России в том числе. Ну кто это? И что за песня? Ну, хоть что-то из этого назови, Ян.
1: Блин. Очень тяжело.
0: Это точно не блин. Да, но он такой, знаешь, классный сам по себе. Он такой качок, этот исполнитель. И прям... Подожди. Ну, он же земляк наш. Земляк, понимаешь? Не лето он. Парень, конечно, красавчик, но не земляк наш. А это такой, кстати, чем-то вот они похожи, я бы даже сказала. Действительно, бицепсами играют оба. Тоже такие шапочки на голове любят носить. Ну, и я вот просто радуюсь, что у нас в стране есть такие потрясающие артисты, которые покоряют и наши убийцы, и российские в том числе. И ты точно знаешь его песни. Да, и тоже у него творческий псевдоним такой, ну, своеобразный. Такой, звучит совершенно как будто бы не по-русски. Итак.
1: Думаю.
0: Он готов же услышать правильный ответ, и мой нейропомощник Игорь. Ну, или хотя бы название песни. Ну, там...
1: К сожалению, я не знаю.
0: Там парниша говорит, я для тебя украду и то, и это. И буду любить тебя, как никто прежде. И вот, и выучу наизусть всю твою, вот это вот и есть название песни. Нет никаких версий?
1: Нет.
0: Ну, а хорошо, имя исполнителя хотя бы, давай. Имя исполнителя.
1: Я никак не знаю, блин.
2: А хочешь, я украду луну, подарю солнце.
0: Сейчас-то версия есть какая-нибудь?
2: Как никто прежде, прыгну или
0: это... Это Holy Flame. Вот кто был у нас загадан. Нежность называлась композиция.
3: Не расстраивайся. Мы ждем тебя с Олей на следующих играх.
0: И желаем тебе просто классного настроения.
1: Спасибо большое.
0: Изучи, пожалуйста, хорошенечко плейлист Holy Flame. Столько у него действительно настоящих хитов, которые тоже ротируются в нашем эфире Радиус FM.
4: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
5: Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
6: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
7: ИИ-помощник
8: «Нормативка Бай».
7: Быстро, четко, надежно.
9: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте в фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
10: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
11: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
10: Почему ты раньше молчала?
12: Все для школы и творчества в 3 цены.
13: 30 августа «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
14: Впереди хороший знак.
15: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: И давай-ка по дороге домой наполнять свою голову только самыми интересными мыслями, которые ведут тебя к интересным приключениям и подарят самые яркие эмоции. Например, вот одна из таких интересных дорог ведет тебя в наш телеграм-канал. Радиус FM, там уже размещена абракадабра. Три подсказочки, отгадай, пожалуйста, их и получи за это подарок от Радиус FM для тебя и твоих близких. Ну а прямо сейчас я приглашаю тебя в новый час. Поехали, погнали. 18.01 в Беларуси. Наталья Ленская, здесь, в студии Радио ФМ, чтобы поделиться самыми интересными новостями. Наташа, привет. О чем на сей раз расскажешь?
2: Привет, Оля. Далее расскажу, как в нашей стране поддерживают будущих мам и на что способна музыка.
0: В радиусе новостей.
2: Правительство и Нацбанк утвердили ключевые ориентиры социально-экономического развития, параметры денежно-кредитной политики и проект республиканского бюджета на следующий год. Приоритетами остаются рост доходов населения, социальная сфера и сдерживание инфляции. Среди основных задач – стимулирование инвестиций в основной капитал, строительство арендного жилья и роста экспорта. Ставку делают на внешние рынки и экспорт услуг, в первую очередь в сферах IT и туризма. В Беларуси расширяют поддержку будущих мам. Количество процедур ЭКО за государственный счет вырастет на 20%. А бесплатным медицинским обследованием охватит не менее 90% женщин детородного возраста. Кроме того, в диспансеризацию для белорусок до 39 лет включили обязательный гормональный скрининг для ранней диагностики бесплодия. В рамках года белорусской женщины также проходят бесплатные акции по проверке щитовидной железы, профилактике остеопороза и онкоскринингу. Профсоюзы Брестской области проверяют магазины перед началом учебного года под особым контролем цены, качество, безопасность и широкий ассортимент школьной одежды, обуви и канцелярских товаров для детей всех возрастов. Если в ходе рейдов возникают вопросы к стоимости или наличию товаров, их оперативно решают с местными властями и отечественными производителями. Добавим, что родители могут поделиться замечаниями через специальный сервис на сайте Федерации профсоюзов Беларуси. В Германии стремительно растет безработица. За год число занятых сократилось более чем на 200 тысяч. Падение показателей фиксируется второй год подряд. Наибольший урон понес промышленный сектор. Там сократили почти 160 тысяч специалистов. Кадровые потери также отмечены в строительстве и сельском хозяйстве. Причины кризиса – старение населения, слабый приток новых кадров и геополитическая нестабильность. Музыка без слов способна рассказывать нашему мозгу настоящие истории. Ученые выяснили, что инструментальные мелодии включают те же участки мозга, которые работают, когда мы слушаем чью-то речь. Музыка задействует зоны, отвечающие за фантазию, воспоминания, ассоциации. При этом более 70% участников эксперимента, слушая одну и ту же музыку, представляли похожие сюжеты. Это открытие позволит понять, как рождаются наши мысли, а также даст новые инструменты для борьбы с тревогой и депрессией. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 56 копеек, 10 китайских юаней 4,50. И последнее. Радиус FM всегда под рукой. Скажи, Алиса, включи Радиус FM, и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах осадки сильные, местами грозы. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Минске ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью 15-17 тепла, днем плюс 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 24-26 градусов. И в Гомеле ночью плюс 11-13. Днем 25-27 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире Автодрайв.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18:15, точное драйвовое, и это время чая Такамори. Когда долгий рабочий день позади, наступает время Такамори, нужно забыть о суете, расслабиться, выбрать свой вкус идеального вечера. Такамори, выбирай свое настроение, а подробности смотри, ищи, читай на Такамори Бай. А еще заходи в наш телеграм-канал «Радиус ФМ» и читай подробности нашего квеста под названием «Абракадабра». Мы кое-что загадали. Вот три подсказки. Они пробуют еду с помощью специальных рецепторов, которые находятся на их лапках. Сложные глаза этих состоят из тысяч мелких линз и видят мир в ультрафиолетовом диапазоне. Самое крошечное – это имеет размах крыльев всего около 2 миллиметра. О ком это я тут так вот рассуждаю? Пиши свои варианты ответа в комментариях и жди мой звоночек.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

Радиус FM наша. На Радиус FM Автодрайв. Автодрайв. Автодрайв. На Радиус FM.

0: заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
1: Адшуйте смак жнівеньских спасов у Великим князстве Сула! Подробязности на парк Сулабай!
2: Реклама. На Радіус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
3: Павел на связи. Павел, добрый вечер.
4: Алло. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Павел. Ну, у меня к тебе будет задание вспомнить все. Назовем это задание именно таким образом. Итак, сегодня тебе нужно будет вспоминать женские имена. Вот. Надеюсь, что у тебя много хороших девчонок, знакомых, и тебе не составит труда справиться с заданием. А вот на какую букву должны быть эти имена? Вот в чем вопрос. Это задание даю уже своему нейропомощнику. А количество имен давай определим 7. Хорошо? Итак, 7 имен. А вот на какую букву, пожалуйста, нейропомощник, выдавай.
2: Буква К.
3: Итак, 7 женских имен на букву К. Поехали.
4: Дарина, Кира, Ксения, Кристина.
3: Так.
4: Камила, Клара,
3: ого.
4: Клавдия,
3: ого.
4: Каролина.
3: Еще раз, кто-кто? Вот был последний.
4: Каролина.
3: Каролина, Камила. Да, я все записываю. Да, Каролина, есть. Так, ну уже 7 получается. Вот.
4: Наверное, я не знаю.
3: Карина, Кира, Ксения, Камила, Клара,

0: Карина, в общем, я тут уже позаписывала, как смогла. Ну что могу сказать? Ого-го! Прямо сейчас, знаешь, как в какие-то там доисторические времена было модно бальную книжечку иметь и там прописывать всех своих ухажеров. Так и ты, я смотрю, специалист по женским именам. Еще тот ухажер. Я желаю тебе удачи. Желаю собрать компанию классную вместе, расслабиться под чай Такамори, который ты сегодня получаешь. Набор чая Такамори, когда день закончится, время поделиться Такамори. Этот чай поможет тебе и твоим близким снять напряжение, насладиться каждым мгновением. Утро и вечер с Такамори. Особенное. Выбирай свое настроение на Такамори. Бай.
1: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Только что Тедди Суимс в нашем эфире, его знаменитая «Lose Control». Ты знаешь, когда за окном то дождь, то солнце, как будто природа потеряла управление над погодой, и нужно как-то привести все это в порядок. И вот как раз-таки тот случай, когда нужно, возможно, отпустить какие-то поводья, и, возможно, пусть ситуация развивается по тому сценарию, по которому считают нужным. Я же считаю нужным направить тебя по классной топовой музыке «Радиус ФМ». Здесь Тедди Суимс. Жаник также появится в нашем эфире. И Дэвид Гетта, Биби Рекса, I'm good. Ну, что еще важно, один из One Direction тоже пообещал быть здесь в эфире. Тук-тук-тук. Это Зайн тут нам постучался. А еще стучится прогноз погоды на завтра. И согласно информации от Белгидромета, местами по стране ожидаются грозы, сильные ливни, а еще усиление ветра до 20 метров в секунду. Где? Подробности далее.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Но зато температура будет повыше, чем сегодня. Вот смотри, в Бресте плюс 26, при этом осадки. Далее смотрим, Гродно тоже дождь, плюс 23. Минск, осадки кратковременные, 20-22 со знаком плюс. В Витебске тоже дождь и до плюс 20. В Могилеве будет без осадков и 20-22 со знаком плюс. А также Гомель, вполне себе летние показатели, 25-27 выше нуля. При этом не просто дождь, а с грозой и молниями.
0: Реклама.
2: Психоэмоциональное напряжение, физические перегрузки, снизилась работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг в составе комплексной терапии. Мельдоний ЛФ 250 мг повышает физическую выносливость и восстанавливает работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг помогает выдерживать нагрузки. Лекфарм. Качество. Доступно. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО «Лекфарм Беларусь».
3: 30 августа «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
4: Мегафэн! 22 августа открытие магазина «Мега Хэнд» в Светлогорске. «Мега Хэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус ФМ по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тело в теме. Тело в теме.
1: Вы обожаете подкармливать птичек, например, воробьев, голубей. Так вот, специалисты предупреждают о рисках для вашего здоровья. Оказывается, привычное кормление, например, воробьев может обернуться серьезным заболеванием. По словам специалистов, так вот, они способны переносить опасную инфекцию. Это орнитоз, особая форма хламидиоза, возбудителем которого является бактерия определенная. При контакте с зараженной птицей, в том числе во время кормления, бактерия может проникнуть в твой организм, вызвать выделение износ и другие какие-то неприятные симптомы. Ну и тут, говорят специалисты, опасен данная бактерия не только для людей, но и для животных. Например, кошки, которые часто ловят воробьев, тоже находятся в группе риска. Вот такая вот история. Теперь ты, конечно, понимаешь, насколько нужно быть внимательным и, ну, как минимум, мыть руки. Если ты вот сделал доброе дело, покормил птичку, не забудь помыть свои руки.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радіус FM «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 17.50, точное, драйвовое. Аня, обратит ли нам с тобой внимание на очень необычный товар? Вирусятся сейчас открытки с запахом. Их выпустил главпочтамт. Может, и там же их найти на главпочтампе на проспекте Независимости в Минске. Одна такая открыточка стоит 1.55 рубль. И пахнут эти открыточки, например, лесной земляника. И как же ярко выглядит сама поштовка. Ну вот действительно, что-то в коллекцию у себя такое хочется иметь в качестве закладки, например, или, может быть, отправить кому-то с пожеланием классного окончания лета. Ну, я предлагаю подумать, поразмыслить на эту тему. Это действительно очень креативно. А за креатив главпочтампу я просто прям респектую искренне. Ну, а Радиус ФМ далее поддерживает тебя в твоих идеях. Конечно же, только самой топовой музыкой. Поехали дальше.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
3: Кредит «Налично» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
4: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Впереди хороший знак.
6: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Реклама. Радиус FM финалит лето топовой музыкой. 29 августа в 6 вечера приходи на площадку у Дворца спорта. Треки твоих любимых артистов будут звучать громче города. Розыгрыши подарков, топовые исполнители и диджей-сеты. Ждем тебя на Open Air от Radius FM. Подробности на сайте radiusfm.by. Radius FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Сверим ориентиры нашего внутреннего компаса. Мне кажется, стрелки указывают на вечерний движ. Это очень важно в конце рабочего дня. Но, во-первых, размяться. Очень действительно важна физическая активность. Поэтому хотя бы просто погулять, а в идеале даже побегать, активно подвигаться под топовую музыку Радио СФМ. И вот для таких заряженных на движ у нас здесь 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры. Дамиана Давид в этом составе звездном. А также Иман, Бекки, Кэй, Диди Кэй. А также Rudimental. Именно этот трек All I Know откроет блок из 10 топовых треков сразу после выпуска новостей. 19.01. Ты не один, я тоже не одна. Здесь Наталья Ленская и самые актуальные новости.
2: Привет. Сейчас расскажу, чему будут учить молодые белорусские пары и когда можно посмотреть на багровую луну.
0: В радиусе новостей.
2: Развитие IT-сферы и переход на отечественные технологии остаются для Беларуси стратегической задачей. Об этом говорили на заседании комиссии при Совбезе. Несмотря на санкции, белорусские разработчики создают качественные программы, хотя дефицит собственного софта все еще есть. К тому же мешает давний стереотип, будто зарубежные сервисы всегда лучше наших. Напомню, перед отраслью поставлена задача сделать национальный IT-продукт минимум на 90% независимым от импорта. С 1 сентября более 300 школ Беларуси начнут функционировать в рамках автоматизированной системы «Электронная школа». Ученики и их родители смогут в любое время получать информацию о расписании, темах уроков, домашних заданиях, а также следить за успеваемостью и посещаемостью. Система создает удобную среду, в которой каждый ученик образовательного процесса может получать необходимую информацию буквально в один клик. В Беларуси молодые пары смогут подготовиться к семейной жизни. Для них организовали бесплатные курсы по профилактике разводов и предабортному консультированию. Занятия рассчитаны на небольшие группы до 5 пар, которые 5 раз будут встречаться с психологами. Специалисты помогут будущим супругам выстроить доверительные отношения и подготовиться к роли родителей. Еще раз подчеркну, занятия бесплатны для всех жителей страны. Во Франции в этом году зафиксировали рекордное количество жарких дней – более 50. Страна пережила уже 3 периода сильной жары – 14 дней в июне, 16 в июле и еще 22 дня с конца июля. Прежний рекорд 2022 года составлял 33 жарких дня. По оценке властей, повторяющиеся волны зноя этим летом могут обойтись французской экономике в 10-15 миллиардов евро. Почти вся Луна приобретет красноватый оттенок во время затмения 28 августа. Диск спутника более чем на 90% погрузится в тень Земли. Багровый эффект возникает из-за того, что солнечные лучи проходят через земную атмосферу и преломляются. Поэтому Луна может окраситься в темно-красный, медно-бурый или багровый цвет. Увидеть астрономическое явление смогут жители Европы, Африки, Северной и Южной Америки, а также на Западе Азии. И последняя топовая музыка для отличного настроения, а новый аэрогриль для идеального ужина. Чтобы выиграть этот подарок, тебе нужно успеть пройти музыкальный тест. До завтра. Заходи на сайт radiosfm.by и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выигрывай на radiosfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах осадки сильные, местами грозы. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Минске ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью 15-17 тепла, днем плюс 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 24-26 градусов. И в Гомеле ночью плюс 11-13. Днем 25-27 тепла. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Только что Эд Ширан в нашем эфире, ну или по нашему, по народному Эдик, подарил нам снова классный трек Shape of You. Мне кажется, этот трек действительно войдет в какие-то вот такие энциклопедии классной популярной музыки нашего времени. И сколько бы ни было годиков этому треку, он до сих пор звучит очень качево. Ну а за современные треки, которые, правда, вызывают у тебя прям резонанс внутри, голосуй всем сердцем, где лайк у нас на сайте radiosfm.by.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Погода голосует за то, чтобы ты завтра брал зонтик с собой поярче, ну, чтобы раскрасить хмурый денек, потому что ожидаем облачную с прояснениями погоду в Бресте, здесь плюс 26, но осадки, дождь будет и в Гродно, здесь тоже переменная облачность и плюс 23. Переменная облачность будет и в Минске, здесь 20-22 со знаком плюс, и тоже дождь будет и в Витебске, здесь до плюс 20, в Могилеве тоже осадки и до плюс 22. Облачно будет в Гомеле, при этом дождь, осадки, грозы, молнии, 27 выше нуля.
0: Реклама.
2: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник нормативка БАЙ помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
3: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
4: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
5: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
4: Детролекс родом из Франции.
6: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергиерус, Россия.
0: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
7: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
7: В движении на Радиус FM.
0: Слушай в движении на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: 19.46. Предлагаю тебе увлекательные занятия на этот вечер. Зайти на сайт radiosfm.by и пройти там музыкальный тест. Вот это весело. Поможешь нам сформировать идеальный плейлист и еще получишь в подарок аэрогриль. Все подробности у нас на сайте radiosfm.by. Желаю тебе классного настроения. Виртуально тебя обнимаю. Я Ольвенская. Погнала дальше в этот залипательный, увлекательный, пока еще летний вечер. Чего я тебе желаю? Сегодня встречаем красивый закат в 20.45. Загадываем желание.
1: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Реклама.
3: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
4: Вместе с путешественником Гербертом обсудим кругосветный тур на обычном автобусе. Как возникла идея, каков маршрут и как ведется быт на колесах.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. В Беларуси расширят перечень молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке. С 1 марта специальными средствами идентификации начнут метить плавленные творожные сырки, а также другие творожные изделия. Постановление подписал премьер-министр. Как пояснили в пресс-службе правительства, новшество затронет отдельные категории молочных товаров и сыров для контроля их качества и прослеживаемости на рынке. В Беларуси упростили порядок получения пособий по уходу за инвалидами первой группы и лицами старше 80 лет. Главное новшество – сохранение непрерывных выплат для родителей и опекунов. Когда ребенку с инвалидностью исполняется 18 лет и ему устанавливают первую группу, господдержка не прекращается. Кроме того, изменились сроки начисления. При подаче документов в течение месяца с момента оформления заключения деньги заплатят с даты установления инвалидности, а не со дня подачи заявления. Минские остановки массово меняют на новые. До конца года в столице обновят больше 200 устаревших навесов. Замдиректора горемавтодора Артем Гончар рассказал, что на смену аварийным и изношенным конструкциям приходят типовые комплексы из оцинкованной стали с ударопрочным стеклом и названиями на белорусском и русском языках. В прошлом году город получил 233 таких навеса. Иран рассматривает возможность нанести удары по американским военным объектам в Европе в случае дальнейшей эскалации конфликта с Вашингтоном. Об этом сообщает издание Financial Times. По данным источников газеты, в случае обострения ситуации под прицелом Тегерана могут оказаться авиабазы в Болгарии, а также военные объекты на Кипре. Кроме того, иранские власти допускают уничтожение оптоволоконных кабелей в Ормузском проливе. Кофе поможет сохранить высокий темп при занятиях спортом и убережет от преждевременной усталости. В отличие от сладких энергетиков и стимуляторов, кофеин действует мягко и без вреда для организма. Он работает не как педаль газа, а скорее как защита от торможения. Временно блокирует рецепторы, которые подают мозгу сигналы о переутомлении. В результате спортсмен может мобилизовать ресурсы нервной системы без резкого упадка сил. И последняя твоя музыка всегда с тобой онлайн. Открывай radiusfm.by и жми play. Слушай Radius FM с любого устройства, везде, где ловит интернет. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах осадки сильные, местами грозы. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Минске ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью 15-17 тепла, днем плюс 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 24-26 градусов. И в Гомеле ночью плюс 11-13. Днем 25-27 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветрам.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь.
1: И раньше всех.
0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах осадки сильные, местами грозы. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Минске ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью 15-17 тепла, днем плюс 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 24-26 градусов. И в Гомеле ночью плюс 11-13. Днем 25-27 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
3: Вместе с путешественником Гербертом обсудим кругосветный тур на обычном автобусе. Как возникла идея, каков маршрут и как ведется быт на колесах.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» с обзором новостей Наталья Еленская. Рост экономики, ускорение инвестпроектов и повышение доходов людей. В правительстве рассмотрели проект социально-экономического развития Беларуси на 2027 год. Главным ориентиром остается качество жизни людей. Ожидается, что благодаря росту производительности труда и внедрению новых технологий реальные доходы населения вырастут более чем на 3%. С учетом мировой нестабильности ставку делают на внутреннее финансирование. Развитие отечественной IT-индустрии остается одной из стратегических задач Беларуси. Об этом говорили на заседании Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности. Отмечено, что белорусские разработчики создают конкурентоспособные программные продукты, однако в национальной информационной инфраструктуре по-прежнему не хватает отечественных решений. Обсудили дополнительные меры поддержки белорусских IT-разработчиков. Беларусь предлагает Узбекистану проводить большую часть расчета в национальных валютах, рублях и суммах. Об этом заявил председатель правления Нацбанка Роман Головченко на встрече с послом Узбекистана. Сейчас основная часть платежей идет в долларах, при этом товарооборот между странами растет. В прошлом году больше, чем на 30%, в первом полугодии этого года также в плюсе. Стороны нацелены на совместные проекты и увеличение торговли до 2 миллиардов долларов. В Беларуси военнообязанные из числа недобросовестных работников сельхозпредприятий, призванные в одно из соединений сил спецопераций, отрабатывают тактическую подготовку на полигоне. На занятиях они преодолели психологическую полосу, прошли обкатку боевыми машинами и отработали эвакуацию в район сосредоточения. Следующий этап – отработка учебно-боевых задач на участках госграницы. Митрополит Минский и Заславский Вениамин заложил капсулу времени в основание строящегося храма в честь иконы Божьей Матери Скоропослушница в Минске. События приурочили к празднику Преображения Господня. Владыка возглавил праздничную службу под открытым небом и отметил, что возведение церкви – это общая заслуга прихода. Он выразил надежду, что храм построят в кратчайшие сроки, и он станет духовной опорой для верующих. И о курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 56 копеек, 10 китайских юаней 4,50. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах осадки сильные, местами грозы. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Минске ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью 15-17 тепла, днем плюс 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 24-26 градусов. И в Гомеле ночью плюс 11-13. Днем 25-27 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей, «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: рекламы. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Телерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
1: Реклама.
2: Шоу с толком на Радиус ФМ.
1: На Радиус ФМ.
2: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Привет, вы слушаете «Шоу с толком» в студии Полина Тарасевич, и сходу риторический вопрос. Как вам идея объездить весь мир на обычном автобусе? А вот для нашего гостя это уже не просто идея, а поставленная цель. Герберт на своем автобусе мира решил посетить 193 страны, второй стала Беларусь. Обсудим, как возникла идея такого путешествия, каковы планы на этот путь и как вести быт в автобусе. Герберт, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Во-первых, давайте начнем с того, что подвигло вас отправиться в путешествие по миру, а уж тем более на автобусе. Это была мечта или, возможно, внезапное решение?
4: Я думаю, что это все вместе. И внезапное решение, и мечта, и в какой-то степени миссия. На самом деле, у вас такой всеобъемлющий вопрос, и на него ответить так просто в одном предложении не получится, я постараюсь.
3: Значит, можно не в одно.
4: Хорошо. У меня был Volkswagen Multivan 2005 года, и я по работе проехал на нем больше 30 стран. При этом, когда ездил, все время думал, что когда-нибудь, может быть, у меня будет автодом. И представлял уже что-то, смотрел и прицепы, и готовые решения, классические до 3,5 тонн, где не требуется дополнительная категория. Смотрел большие автодома, где уже требуется категория С. Читал много, смотрел, какие плюсы, какие минусы. Ну и при этом, конечно же, ездил, видел дорогу. Я очень люблю ездить, я не очень люблю летать. Не потому, что не нравится самолет, а все эти процедуры, там, вот эти шампуни, ножницы и все остальное, это не очень комфортно. Вот, я не люблю гостиницы. Вот, все это собирательно, как единая картина, собиралась. И машинка уже стала старенькая 2005 года. И все время какие-то встречи, нужно с собой возить там рубашки, одежду специальную. Ну, то есть все это где-то мнется в дороге, это не очень удобно. И машина стала настолько уже старенькой, хотя она в идеальном состоянии, но все равно ты понимаешь, что машине 20 лет, и все время прислушиваешься, какой-то стук, еще что-то вдруг сейчас сломается, а тебе ехать там 5000 километров, например. Ну и все, я ее ставлю, и понимаю, что из всего, что предлагает рынок, мне ничего не нравится, соответственно, хочется создавать что-то своими руками, нестандартное. Вообще автобусы, автодома – это очень большая редкость. А наш случай вообще уникальный. Несмотря на то, что это де-факто автодом, это автобус повышенной комфортности по документам. Туристически, что позволяет заезжать в центр города, что не позволяет С-категория, как грузовая машина, парковаться практически где хочешь и проезжать границы без очереди. Это основные лайфхаки, которые дают чуть больше свободы, чем другим. Ну и не хотелось подстраиваться под чужой ремонт. Все равно покупаешь автодом. Ну, чтобы 100 из 100 попало, ну, я бы сказал, практически невозможно. Я человек очень такой щепетильный. Каждый квадратный сантиметр должен мне нравиться. Я должен получать от него удовольствие и визуал, и функционал. Поэтому мы с друзьями за полгода... Ну, сначала перед этим я позвонил, кто занимается автодомами. Мне сказали 200 тысяч евро, то есть это стоимость автобуса еще внутри. И год машина будет стоять. Ну, ни тот, ни другой ответ мне не понравился. И мы решили, вот собрались с вечерами ребятами за полгода и в 30 тысяч евро уложились. И вот готовый автодом.
3: И вот как раз про быт в автобусе. Видела в Инстаграме, что, правда, это просто дом на колесах. Расскажите нашим слушателям, как вы организовываете свой быт в дороге и как проходит вот ваш обычный день?
4: Спасибо большое за вопрос. На самом деле, очень много было интервью, и вы единственный, кто настолько четко сформулировали вопрос именно, как проходит ваш день. Рассказываю. Значит, с утра встаю. Мне нравится, что у нас большая кровать. В автобусе, как в обычных классических автодомах, нет ничего, что складывается, раскладывается, там, стул превращается в стол, стол в телевизор, там, ну, условно, и так далее. То есть у нас зафиксировано, чтобы было как дома именно. Вот. Проснулся, причесался, искупался, почистил зубки. Все, ты уже готов к внешнему миру, открываешь шторки. Так как автопутешественники самые гостеприимные люди на планете, сразу же открываешь дверь, вдруг кто-то зайдет в гости. Приготовил завтрак, покушал, потому что есть и кухня, даже погреб есть в автобусе.
5: Ого!
4: Да, для солений, там еще чего-то, всякого разного, закруток. Например, мы выезжаем, и мама кучу всего там надавала погреба. Душевая, горячая вода, туалет. В целом, вот как вот люди обычные живут, 32 квадратных метра у меня. Все те же комфортные условия есть. Еще раз, горячая вода, холодная вода, чайник, фен. Ну вот, все как в обычном доме. Ну и дальше уже по сценарию день продолжается, исходя из того, какие планы на этот день. Вот сегодня мы на интервью, то есть мы все, что я перечислил, вот это все процедуры сделали и сразу же приехали к вам.
3: Так, а теперь давайте уже конкретно о вашем маршруте. Вашей первой страной в маршруте как раз-таки стала родная Армения, второй — Беларусь. Почему именно так? Ну, Армения понятно, а вот почему выбор пал на Беларусь?
4: Трудно ответить. На самом деле, я человек чувств, сигналов, интуиции. То есть, если внутренний зов мне говорит «Езжай в Беларусь», я не вправе ослушаться. Я по коробке и поехал в Беларусь. Вообще, вторая страна должна была быть Германия. После Армении это одна из моих родин тоже. У меня их три. Это Россия, Армения и Германия. В большей степени, и все остальные уже по чуть-чуть. Вот. Но так получилось, что границы европейские не пропустили мою машину. Ну, то есть меня пропустили, потому что я гражданин там нескольких стран и могу спокойно ездить домой к себе в Германию. Но машинка у меня на российских номерах, и она не сильно понравилась. Без конфликтов, конечно же, без ничего. Все с любовью, с обнимашками, со всеми делами, как мы любим. Вот. Но не получилось договориться, в общем-то. И мне говорили, что не пропустят, но я такой человек. Говорить это одно, я хотел бы на деле увидеть, как мне будут говорить, что, ну, типа, нет, нельзя, и на что они будут ссылаться. Вот. В общем-то, я проехал 6 границ. Польша, Латвия. Польша — 2 границы. Поехал 8 тысяч километров до Болгарии. Болгары тоже не пропустили, греки не пропустили. Один к другому отправлял, в общем-то. Ну, я не расстроился, я собрал это как кейс. Это все эти «нет» мне как раз в моей будущей... В моем будущем проекте очень нужны будут. Я поблагодарил и все равно свои вопросы решил. Вот. Вернулся обратно, докрутил автобус, то есть до состояния, как сейчас уже. Ремонт полностью завершили. И не знаю, что-то внутри какой-то сигнал говорит, езжай в Беларусь. Все, после Армении я поехал в Беларусь.
3: Соответственно, наверное, четкого маршрута у вас нет. Или все-таки есть? Какая страна за какой и, или как?
4: На самом деле, я всегда говорю, кто ты такой, чтобы что-то планировать?
3: Ну,
4: тоже, это раз. Знаете. Но все равно черновик должен быть. То есть ориентир. Потому что если нет ориентира, то уже это в хаос превращается. А ты делаешь ориентир, а потом тебе Вселенная помогает, там, убирает одно, ставит вместо этого другое. Главное слышать, что вокруг происходит, какие пасхалки тебя ждут там справа, слева, спереди, сзади. Вот. И маршрут был один, был где-то там порядка 10 пунктов, он на процентов на 40 поменялся. Я про Беларусь говорю. Вот. Мы приехали в Минск, естественно, в первую очередь, в столицу, побыли несколько дней, поехали по замкам, Мирский, Несвижский, оттуда поехали в Брест, оттуда поехали Беловежская пуща, Брославские озера, Полоцк, Гродно, вернулись обратно в Минск. Правильно ударение, помогайте мне, если что, в Дудутки.
3: Дудутки.
4: Дудутки, спасибо, да. В Дудутки. И еще вот подобные локации посещали. Вот. И потом пошло-поехало. То есть блогеры, телевидение, вот, радио на разные мероприятия. Олимпия 2026 мы были. Были вот буквально пару дней назад на автопробеге Парыж-Несвиж. были тоже на другом мероприятии, не помню название. Ну, в общем, Беларусь нас очень-очень тепло приняла, и я понимаю, что все мои планы пошли в хорошем смысле слова тран-дарарам. Мы планировали приехать на 2 недели, мы здесь 6-ю неделю уже, и я чувствую, что еще неделю точно будем, потому что вот вся эта неделя практически расписана.
3: Хорошо, раз уж мы, так сказать, с вами затронули Беларусь, какое место в нашей стране, вы уже как-то перечисляли места, но какое место в нашей стране вам понравилось больше всего и почему?
4: Так.
3: На подумать.
4: Ладно, давайте попробуем. Буду говорить, что чувствую, конечно.
3: Давайте.
4: На первом месте Национальная библиотека. Не знаю, так сложилось. Обычно, когда приезжаешь на туристическом автобусе, по документам, как я и говорил, он является туристическим автобусом, чаще всего я паркуюсь в сердце города. То есть, если это Москва, значит, у Кремля, Санкт-Петербург, там у Эрмитажа. Вот. А здесь, в центре, я не увидел прям таких локаций специально для автобусов туристических. И как-то, не знаю, даже вот сходу не вспомню, как так получилось, и мы вот оказались у Национальной библиотеки. И мы сделали экскурсию в Национальную библиотеку, я получил читательский билет. Он, кстати, пожизненный, если кто не в курсе, пожалуйста, приобретайте. Вот. Что круто, рядом есть вся инфраструктура, знаковое место, и рядышком водичка, и рядышком парк, где я доставлю летнюю террасу, что-то приготовлю, покушаю, постелю коврик, поваляюсь, подремлю, солнышко светит. В общем, жизнь прекрасна. А если говорить не про Минск, ну, наверное, Беловежская пуща, потому что там есть дуб, которому 650 лет, и я его обнял, и мне не хотелось его отпускать. Вот. Ну, вот, наверное, две самые запоминающиеся локации.
3: А успели ли вы привыкнуть к белорусскому ритму жизни? Все-таки 6 недель вы здесь уже находитесь. Чувствуете ли вы себя здесь как дома?
4: Да. Чувствую себя как дома. Очень тепло, очень безопасно. Как мне вчера говорят, ну это все хорошо, плюсы, плюсы, плюсы, а минусы? Я говорю, конечно, очень большой минус. Я человек очень осторожный, аккуратный, всегда закрываю все двери, замки на всех люках на автобусе, где терраса вся у меня лежит, там посуда, ну и все такое. А тут я не закрываю и привыкаю к этому. А я понимаю, что у меня впереди еще другие страны. И надо будет привычку переделывать обратно, как было. Нужно закрывать все. Вот. Ну, безопасность.
3: У нас в этом в Беларуси.
4: Очень-очень круто. Когда заходишь ко мне домой, обычно там ботиночки снимаешь, потому что там все чисто, все в ковролине. И я тоже снимаю, конечно же, когда захожу. И было несколько раз, что когда снимал кроссовки и забывал, там дверь закрывал, уезжал. Потом понимал, что без обуви. И через часа 4 возвращались. Мои кроссовки как были, так и остались на месте. Также мы забывали там стабилизатор для съемок на заправке. Уехали через 200 километров, вспомнили об этом. Позвонили нам этот стабилизатор, отправили в Минск. Но это чудо, на самом деле. Белорусы – самые воспитанные люди, которых я когда-либо встречал.
3: А я напомню, вы слушаете шоу «С толком» в студии Полина Тарасевич. У меня в гостях путешественник по имени Герберт. Обсуждаем, реально ли объехать мир на автобусе. Итак, давайте перейдем в целом к другим еще странам. Как бы мы уже Беларусь более-менее обсудили. Какие страны в вашем топе? Какие вот вы хотите посетить в первую очередь?
4: Ну, есть страны, которые я хотел бы вот прям завтра посетить, условно, но я понимаю, что до них нужно доехать еще.
3: Ну, это да, но о желании больше.
4: У меня пробел это Китай. Потому что мы все равно, начиная вот со стороны Казахстана и до Португалии, мы плюс-минус похожие такие европейские, плюс-минус. Я когда первый раз был в Индии, я понял, что это сильно другое. Это прям другая планета. И по моему ощущению, что, скорее всего, Китай будет тоже таким.
3: Ну, я тоже думаю, да. Что так, да. Менталитеты все-таки.
4: И сейчас как раз мы планируем свой путь в ту сторону. То есть после Беларуси будет технический проезд через Россию. Мы пойдем в Казахстан, потому что иногда мне говорят, ой, а как ты так в комментариях? Как ты так переместился из Армении сразу в Беларусь? Границ же нету. Типа, почему следующая страна Беларусь? Объясняю. Большинство кругосветчиков проезжают через страну и ставят галочку, что они уже были, и вот, типа, кругосветка удалась. У меня чуть по-другому. Я погружаюсь в страну сам и рассказываю про культуру, про людей, какие мы все разные, но у нас у всех одни и те же ценности, про достопримечательности, про природу. Максимально пытаюсь раскрыть страну на самом деле. И когда я планирую эту страну, то могу проехать через другую страну технически. Я ее в расчет вообще не беру. Поэтому мы сейчас поедем также с Белоруссии в Индию, Китай, но мы поедем через Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Монголия, ну, потом Китай, Индия. То есть через Россию мы проедем технически, а все эти страны мы будем погружаться и рассказывать про них. Поэтому следующая страна — это Казахстан и в сторону Индии, и потом на пароме либо в сторону Австралии, либо в арабские страны.
3: Соответственно, как бы ваша главная цель не просто приехать в страну, как бы поставить точку, вот я здесь был, а конкретно испытать все на себе.
4: Да. Это правда. Я, так как сам нахожусь в кругосветном путешествии, то слежу за другими ребятами, девчонками в социальных сетях, кругосветчиками, вот так я их называю. Кто на велосипеде, кто на маленькой машине, кто на большой машине, кто тоже вот на автобусе, на другом, вот парень купил в Америке русскоговорящий школьный автобус, переделал его на пароме, переправил европейскую часть, и у него челлендж вообще без денег проехать на одни донаты. Но вот он проезжает через страну и галочку поставил. Так большинство, на самом деле. Да, мне такое не очень подходит, и это без критики, просто другое. И действительно, мне хочется погрузиться и рассказать про страну. И вот мы Беларусь планировали, еще раз скажу, 2 недели, а получилось уже 6 недель. Я думаю, что будет 2 месяца.
3: Угу. Вот я себе также представляла, как я уже и говорила, что кругосветное путешествие — это просто, вот так сказать, поставить точку и все, как бы, да. Но, тем не менее, ваш подход, конечно, очень интересный и как-то находит во мне отклик. И я думаю, что Китай, как минимум говорят, что там очень дружелюбные довольно-таки люди, работящие, возможно, найдете также отклик внутри себя. Посмотрим.
4: Я думаю, что-то во мне обязательно раскроется. На самом деле, я, когда шлагбаум открывается, я проезжаю, я как сжатая губка прям меня раскрывает, я начинаю впитывать. И все это искренне, настоящее, это не наигранность. И сейчас я в вышиванке, и вот как сколько я в Беларуси, тоже вот все время в нем хожу. Не потому, что мне хочется там показать, вот я такой, вот я там погружаюсь, вот там что-то показушное. Нет, совершенно. Я не умею делать то, что мне не нравится. Не умею делать то, что мне не по душе. И в свое время, когда я переехал в Германию, мне предлагали актерскую тему. И я ходил на кастинги и все такое. Даже уже начал принимать участие в съемках. И в первый же день не смог, ушел. Потому что я не умею делать второй дубль. Это значит, ты играешь. Я не могу сыграть. Вот у меня были случаи, я как интервьюер делал на РБК интервью, и все отсняли, все круто, классно, и потом смотрит директор и говорит: ой, Герберт, нужно переснять, одежда твоя не соответствует сегодняшней передаче. Вот, я говорю, я ничего переснимать не буду, либо выпускайте так, либо подгоняйте под другой какой-то формат. Вот, поэтому еще раз, я в вышиванке, потому что мне по кайфу. Я пытаюсь одевать другую одежду, даже мою любимую, на самом деле, там, я люблю футболки Chrome Hearts, которую мне подарила любимая.

0: вперед на какой-то вопрос, но еще раз, автобус, путешествие, через которое я транслирую свои ценности. Это автобус, есть название, это автобус мира. Угу. На нем написано 193 страны, 8 миллиардов людей, и все это мы. На автобусе нарисован голубь мира, который тянет за собой карту мира. Адрес есть у автобуса, улица Мира, дом 1. Важные для меня слова написаны. Свобода, любовь, путешествие, дружба, уважение. И сайт автобуса, на котором блиц из моего интервью, это как раз самые важные мои ценности, где я говорю о том, что не столь важно, какой я национальности, важно, кто я человек, важно, какой я открытый, искренний. Не столь важно, какого цвета мой паспорт, важно, что я делаю, созидаю, важно, как я делаю с любовью. Не столь важно, на каком языке я говорю, важно, как я говорю с уважением. И не столь важно, какой я религии, важно, как я отношусь к окружающему миру с благодарностью. И все мои гости в интервью, послы, министры и так далее, еще ни один человек не сказал нет этим ценностям. Мы как раз планируем в 2028 году в Берлине провести первый саммит человека, угу, на котором все эти пункты станут основой трансформации старых правил, которые, к сожалению, на мой взгляд, не сильно справедливо распоряжаются нашими возможностями. Сейчас объясню, о чем я говорю, что за возможности. Да? К примеру, я живу в Беларуси, у меня белорусский паспорт, я подаю там на визу, я не знаю, в Англию. Мне Англия берет и отказывает, и я расстраиваюсь. Я расстраиваюсь в большей степени не потому, что мне отказали, а потому что я не знаю, почему мне отказали. Я человек, например, добродетель. За мной там, прошу прощения за мой сленг, косяков никаких нету. Я хочу познавать новую культуру, новую страну. Наши предки тысячелетиями собирали наши культуры, и сейчас пришло время делиться друг с другом. И я хочу видеть что-то новое в своей жизни. Мне говорят «нет», и мне это не нравится. Я человек, когда говорят «нет», и мне что-то не нравится, я сразу начинаю стараться переделать это все. Вот я сейчас как раз в стадии переделывания этого всего. Я строю свою дипломатическую карьеру, вон, как я и говорил. И мы попробуем общими усилиями сделать «да» или «нет» хотя бы прозрачным. Угу. Я считаю, что если ты негодяй, то неважно, какой у тебя паспорт. Либо ты негодяй, либо нет. Если ты, соответственно, добродетель, то тоже неважно, какой у тебя паспорт. И мы должны научиться, я пока не знаю как, но во время обсуждения мы найдем, безусловно, пути решения, идентифицировать именно человека, кто он. Да, я Герберт, и потом я там гражданин там нескольких стран, потом бизнес, потом благотворительность, потом какие-то штрафы, там еще что-то. То есть я говорю, я прозрачен, считайте меня и примите решение, пускать меня там в какую-то страну или не пускать. И вообще это должен делать не человек, на самом деле, потому что я знаю, у меня есть знакомые послы, которые говорят в кулуарах, типа, я могу прийти и сказать, ой, сегодня вообще визу никому не выдавайте. Ну, то есть, а это сотни человек, и ты распоряжаешься жизнями этих сотни людей и их сценарий. У кого-то кто-то заболел, кто-то какую-то путевку запланировал, кто-то еще что-то. А мы обезличиваем человека, понимаете? Нам все равно, кто это. Просто мы говорим «нет» и все. И мне это не очень нравится.
1: Угу. Ну, вы человек с такими ценностями, с такой позицией и мировоззрением. Хотите сделать наш мир лучше. Но давайте вот конкретно. Как вы считаете, с чего нужно начинать каждому?
0: Каждому, я считаю, что нужно начинать с себя, безусловно. Это классика, и не я это придумал, не я это сказал. Вот. Надо, я считаю, стараться быть, как в Беларуси принято, аккуратным. Mm-hmm. Да. Я объясню. На самом деле, моя задача не поменять людей, не сделать их лучше и так далее. Если ты хочешь ненавидеть весь мир, ок. Вселенная тебя таким создала. И, как я говорю, каждому цветку на этой планете есть место. Ты можешь ненавидеть весь мир. Я, сидя у себя в автобусе, могу ненавидеть весь мир. Но как только я выхожу со своего автобуса, со своей территории в общественное пространство, я должен придерживаться определенных правил. Вот. И эти правила должны быть максимально справедливы, понятны, прозрачны. Да? Почему в Германии, если ты показываешь средний палец, тебе прилетает 500 евро штраф? Да? Поэтому если мне кто-то говорит... Эй, ты оскорбляет, там, я сейчас не буду, да, в эфире какие-то слова там использовать. А в таких случаях я уже был, там, например, на таможне, не буду говорить, каких стран, да, чтобы там не было никаких вопросов, и девушка достает телефон, начинает разговаривать по видеосвязи с кем-то. Да, окей, может быть, она не знает, что нельзя по видеосвязи, нельзя вообще камеру включать на таможенной территории.

0: я это знаю, у меня есть опыт, а вдруг она не знает. К ней подходит женщина, таможенник, и говорит, вы знаете, вы езжайте в свою там страну, и там будете бардак устраивать. Часть слов я пропустил. Вот. И мне это не симпатично. Можно подойти и сказать, там, дорогая, ну, как бы не принято так делать, пункт такой-такой, тебе просто прилетит штраф 500 евро, или ты там сейчас на 15 суток будешь лишена свободы, и еще что-то. Ну, что говорят правила, вот так. Она фактически лицо страны, она ее представитель, она таможенный орган. Какое впечатление она оставляет от этой страны? Это не очень хорошо. И я говорю о том, что если мы кого-то, ну, условно, обижаем, да, то того, кого обидели, ну, должно что-то прилететь ему в карман плюсом, а тот, кто обидел, с него, наоборот, должны вычесть. И еще столько же в бюджет желательно, чтобы пошло. То есть, возвращаюсь, мы не хотим изменить людей. Мы говорим, мы не влазим в процессы эти. Мы говорим, какие вы есть, такими оставайтесь. Хотите, любите темных, хотите, любите волосатых, хотите светлых, хотите красных, хотите желтых. Это ваше право. Круто, что мы все разные на самом деле. Потому что мы разные, и мы отстаиваем свой взгляд, скажем так, и друг с другом зарождается что-то новое. Но когда ты переходишь в общественное пространство, которое принадлежит всем, ты должен придерживаться определенных правил, и эти правила должны быть прозрачными.
1: Герберт, я желаю вам удачи, так сказать, в ваших всех целях, в вашем путешествии. Дай бог, чтобы все 193 страны у вас точно получилось посетить и сделать этот мир лучше, как вы хотите.
0: Спасибо вам большое. Это очень-очень важно. И, честно говоря, неожиданно, но Беларусь меня в этом настолько поддерживает. Это чувствуется и в социальных сетях. Я приехал с 5000 подписчиками, сейчас у меня 25 тысяч плюс, и это без каких-либо реклам, еще чего-то. То есть подхватили люди обычные, телевидение, вот вы радио поддерживаете, газеты, на всякие мероприятия нас приглашают. И я вижу, как узнаваемость очень сильно выросла за такой короткий промежуток времени в Беларуси, и она настолько теплая, вот меня Беларусь вот так во свои объятия прижала к себе и сказала, делай, что должен, и мы рядом.
1: Ну, как говорится, белорусы – добрые люди.
0: Это правда.
1: Ну, а на этом все. Полная запись программы будет доступна на нашем сайте radiosfm.by. В студии работала Полина Тарасевич. До свидания.
2: Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by. Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах осадки сильные, местами грозы. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Минске ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью 15-17 тепла, днем плюс 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 24-26 градусов. И в Гомеле ночью плюс 11-13. Днем 25-27 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Реклама.
4: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Реклама.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
2: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Ольга. Она никогда ничего не просила. Хотела, чтобы любимый чаще звонил, молчала. Было обидно, что он отменял встречу в последний момент. Улыбалась и говорила: ничего страшного. Она боялась показаться слишком требовательной. И все надеялась: если человек любит, он сам все поймет. Но почему-то обид становилось все больше.
3: А разве нельзя просто сказать, чего тебе хочется?
2: Можно, но многим это дается непросто. Психологи говорят, некоторые люди с детства усваивают, что просить неудобно, а иметь потребности стыдно. Им кажется, если я скажу, что мне важно, меня сочтут капризной, сложной или вообще перестанут любить.
3: То есть она молчит не потому, что ее все устраивает, а потому что боится потерять отношения.
2: Именно так, но есть парадокс. Когда человек постоянно молчит о своих потребностях, они никуда не исчезают, они превращаются в обиды и разочарования.
3: А ведь люди не умеют читать мысли. Иногда партнер даже не подозревает, что делает что-то не так.
2: Очень часто. Исследования отношений показывают, самые устойчивые пары не те, в которых никто ничего не требует, а те, в которых люди умеют спокойно говорить о своих желаниях и искать компромисс. Просить о внимании, заботе или уважении – это нормальная часть близких отношений.
3: Что помогает?
2: Говорить о своих чувствах прямо, не обвиняя. Помнить, просьба – это не приказ. У партнера тоже есть право сказать, что он думает. И не бояться быть настоящей. Ведь если в отношениях нельзя честно сказать о своих потребностях, рано или поздно они все равно дадут о себе знать, только уже через конфликт.
3: То есть любовь – это не угадайка?
2: Ни разу. В здоровых отношениях не нужно заслуживать право быть услышанной. О своих чувствах и потребностях можно говорить открыто, потому что близость рождается не там, где один все терпит, а там, где двое умеют честно разговаривать и уважать потребности друг друга.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не буди.
1: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. Очень скоро и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
2: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. В Беларуси планируют изменить подход к начислению пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, привязав выплаты к реальному заработку родителя до выхода в декрет. Об этом рассказала председатель Совета Республики Наталья Качанова. По ее словам, ключевое преимущество реформы – справедливость и поддержка семей, которые при уходе в декрет сталкивались с ощутимой потерей в доходах. Минздрав Беларуси скорректировал медицинские противопоказания к управлению транспортом. Из перечня противопоказаний исключили беременность. Кроме того, смягчены требования для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. В частности, сокращены сроки ограничения к вождению после инфаркта миокарда и имплантации кардиостимуляторов. А управлять трактором разрешили при наличии протеза ноги. С 1 сентября столичные парковки уйдут от бумажных квитанций. Привычные желтые бланки под дворниками заменят на электронные уведомления. Теперь вся история нарушений будет отображаться в личном кабинете автовладельца на платформе «Парковка.бай». Внести же платеж за неоплаченную стоянку можно будет в пару кликов через систему ЕРИП. Аномальная и затяжная жара в Европе привела к досрочному завершению летнего сезона горнолыжного катания на леднике Стельвио в итальянских Альпах. Температура днем так высока, что ночного охлаждения недостаточно для восстановления снежного покрова. Кстати, Стельвио был последним горнолыжным курортом на территории Европы, работавшим в летний период. Турецкая компания создала первый в мире ИИ-сериал. Проект «Стены замка» вышел на стриминговой платформе Prime Video. Создатели утверждают, что это первый сериал, который был сделан с помощью ИИ и показан на международном потоковом сервисе. Историческая драма «Стены замка» на протяжении 2 15-минутных эпизодов рассказывает историю замка Аламут в современном Иране. Это были заключительные на сегодня новости о погоде в завершении. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах осадки сильные, местами грозы. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Минске ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью 15-17 тепла, днем плюс 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 24-26 градусов. И в Гомеле ночью плюс 11-13. Днем 25-27 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel...

0: рекламы. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6 разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Реклама.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрешено, связано с риском получения убытков.
2: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
3: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: неразрывно связано с риском получения ДТП.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Реклама. 2010 год. Полная зависимость от импорта энергоресурсов и растущие мировые цены. На 4-м Всебелорусском народном собрании принимается историческое решение строить АЭС. Сегодня белорусская АЭС работает на полную мощность. Страна обеспечена чистой, доступной энергией на десятилетия вперед, развивая экологичный транспорт и производство.
3: Энергия нашего развития. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Водки будущего. Технадзор. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Представь, что ребенок может научиться писать код для сайтов, не просиживая часы перед экраном смартфона или планшета. Кажется, что это совершенно нереально. Обычно обучение программированию ассоциируется со скучными строчками кода или перетаскиванием блоков на мониторе, от которого устают глаза. Но что, если этот процесс станет полностью осязаемым? Тем, что можно собрать своими руками, потрогать и запустить прямо на столе. Прямо как настоящая детская игра-развивашка. Освободить детей от экранов и превратить логику в физическую игру можно с помощью всего одного девайса.
0: Технодзен.
2: Кодибот — это первый в мире Steam-конструктор с физическим программированием и встроенным ИИ-репетитором на базе GPT. Вместо виртуальных программ дети используют детали, совместимые с Lego. За счет магнитов блоки легко и правильно соединяются между собой, а встроенная подсветка наглядно показывает, как сигнал идет по цепочке шаг за шагом. По сравнению с популярными и другими виртуальными платформами, с Кодибот дети в 8 раз чаще решают логические задачи самостоятельно, а развитие вычислительного мышления растет на 30%. Главная фишка системы – это персональный голосовой ИИ-помощник. То есть ребенку больше не нужно звать взрослых на помощь. Если робот не едет или в коде ошибка, достаточно просто нажать кнопку и задать вопрос голосом. ИИ не дает готовых ответов, а мягко подталкивает к решению через наводящие вопросы. Тем самым ребенок решает их самостоятельно. Стоимость полноценного базового набора начинается от $300. Это примерно 900 белорусских рублей. Есть также и усложненные наборы, а есть и суперсложные. Лично мне кажется, что это новый уровень в сфере настольных детских игр. Поэтому, если ты хочешь вырастить программиста, то этот набор точно для твоего ребенка.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах осадки сильные, местами грозы. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Минске ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью 15-17 тепла, днем плюс 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 24-26 градусов. И в Гомеле ночью плюс 11-13. Днем 25-27 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: С Maxline.
0: Реклама.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать?

0: Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свимс. Мистер Ноу Ит Олл.

Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах осадки сильные. Местами грозы. Днем в Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 20-22, в Гродно 21-23, тепла, в Бресте 24-26, в Гомеле плюс 25-27. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Красиво, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах осадки сильные. Местами грозы. Днем в Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 20-22, в Гродно 21-23, тепла, в Бресте 24-26, в Гомеле плюс 25-27. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Bieber, Rexha и Faithless, New Religion. На второй строчке располагались Tame Impala и Jenny, Дракула. Ну а золото в прошлый раз досталось Алексу Уоррену, Fever Dream. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Je te cherchais dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах осадки сильные. Местами грозы. Днем в Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 20-22, в Гродно 21-23, тепла, в Бресте 24-26, в Гомеле плюс 25-27. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM.

0: Радиус FM финалит лето топовой музыкой. 29 августа в 6 вечера приходи на площадку у Дворца спорта. Треки твоих любимых артистов будут звучать громче города. Розыгрыши подарков, топовые исполнители и диджей-сеты. Ждем тебя на Open Air от Radius FM. Подробности на сайте radiusfm.by.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах осадки сильные. Местами грозы. Днем в Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 20-22, в Гродно 21-23 тепла, в Бресте 24-26, в Гомеле плюс 25-27. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.